0: мне живешь, лев и люди, мой страх и ты.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
2: Радио «Пилигрим» поздравляет вас с великой победой. Спасибо вам за ваш подвиг.

тебе, мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим». That's my king.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 мая, и наша тема сегодня — находиться в правильном месте в правильное время. Вот один из ключей к успеху — быть в правильном месте в правильное время. Но как попасть в правильное место в правильное время? Мы должны быть водимы Духом. И сегодня наше место Писания — послание к римлянам 8:14. Оно говорит: «Все водимые Духом Божьим — суть сыны Божьи». Слово «водимый» является греческим словом «аго», которое описывает фермера, который ведет свое животное за веревку. Он тащит, он тянет за веревку, и животное не сопротивляется, а послушно идет. Именно это слово «водимый» использовано в этом стихе, римлянам 8:14. И оно говорит нам, что если мы хотим быть в правильном месте в правильное время, мы должны позволять Святому Духу вести нас. Мы должны быть чувствительными, когда Он ведет, когда Он нас тянет. Вот что означает быть водимым. И если вы водимы, водимы Духом, вы всегда окажетесь в правильном месте в правильное время. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Радіо Пілігрім. Веди здоровый образ жизни и слушай Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: Хлеб на каждый день с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться не противиться Божьему определению. «Научи меня не прекословить воле Твоей, Господи, как Петр, который хотел удержать Тебя от креста Твоего. И я часто, как Петр, страшусь иго Твоего благого, и при этом понимаю, что если не возьму легкого бремени воли Твоей, то скоро приду к Тебе, обремененный своеволием собственным, и буду опять молить Тебя о кресте Своем, дабы следовать за Тобою ежедневно. Нет у меня пути иного». Петр это понял, потому сказал: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Если идти, как определено свыше, то тебя, Петр, свяжут и поведут, куда не хочешь. Если же хочешь, чтобы было так, как раньше, когда ты был молод и ходил, куда хотел, то смотри сам, как говорится, вольному воля, спасенному рай. А как же право на мои мечты, на мои желания, если я очень-очень хочу? Или очень-очень Тебя попрошу, Господи? Ведь усиленные молитвы много могут, написано в Библии. Ну оставь хоть что-нибудь за мной, не забирай у меня прав совсем. Может быть, вопиять к Тебе день и ночь, и Ты подашь защиту вскоре, как написано в Евангелии Луки, 18 главе. Опять и опять мое неверие хватается за последнюю соломинку. Все-таки я могу получать просимое, могу мечтать самостоятельно. И Ты, Господи, обязавший себя обетованиями в Слове Твоем, должен будешь их соблюдать и не сможешь уже отказать мне. О, как я рад, понимая, что не во всем завишу от Тебя, Господи, но и Ты тоже зависим от обещаний Своих, оставленных мне в Слове Божьем. Я держусь за эти обетования крепко, они моя гарантия в молитвах. Что скажу? Стыдно мне верить Слову Твоему больше, чем любви Твоей во Христе Иисусе. Понимаю, что любовь Твоя прежде всего, что из любви этой Твоей и обетования Твои, что если Ты Сына Своего не пожалел, но предал Его за всех нас, как же Ты с Ним не даруешь нам и всего? Пишет апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе 32 стихом. Поразмышляйте над этим. Спасибо, что вы провели это время со мной. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cup» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Мы поздравляем вас с праздником Победы, желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 мая. Расстройте планы врага. С великою радостью принимайте, братья мои, когда сталкиваетесь с препятствиями, испытаниями или впадаете в различные искушения. Поймите и поверьте, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, выносливость и терпение. Послание Иакова, 1 глава, 2 и 3 стихи. Расширенный перевод Библии. Одна из ошибок, которую совершают многие христиане, состоит в том, что во времена испытаний они молятся, чтобы Бог избавил их от всех проблем. Я убеждена, что нам следует молиться не об этом, а о силе и терпении переносить трудности. Мы должны просить Бога дать нам стойкость. Когда враг нацеливает на нас самое опасное свое оружие – ложь, и делает все возможное, чтобы причинить нам вред, развалить наш бизнес, разрушить семью, украсть у нас мир, а мы при этом сохраняем стойкость и терпение, он будет поражен. Дьявол окажется в проигрыше, потому что вы отказались сотрудничать с ним. В послании к Филиппийцам 1:28 сказано: «Не бойтесь ничего, что могут сделать ваши противники и недоброжелатели. Для них это, ваша твердость и ваше бесстрашие, станет знаком, доказательством, печатью надвигающейся погибели, а для вас – знамением, явным свидетельством спасения. И все это от Бога». Этот стих призывает нас не бояться нападок дьявола, а сохранять стойкость. Тем самым мы не просто покажем дьяволу, что он не одолеет нас, но также продемонстрируем веру, которую ждет от нас Бог. Когда наши поступки свидетельствуют о доверии Богу, он обязательно поможет нам. Бог хочет, чтобы вы услышали его повеление. Будьте стойкими и ничего не бойтесь. Божье слово на сегодня. Пусть стойкость вашей веры в Бога нарушит планы врага. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

посреди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября.

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Для чего Бог создал семью, если люди не способны любить?
3: Очень интересно. Люди подходят к вопросу семьи и прежде всего, конечно, видят ее через призму, сквозь призму любви. Я думаю, что в каком-то смысле это оправданный подход, но, к великому сожалению, чаще всего, говоря об этом, люди имеют в виду совершенно не ту любовь и не тот тип взаимоотношений, которые изначально были предусмотрены Богом, когда Он создавал семью. Если мы посмотрим на Божьи причины создания семьи, то мы можем увидеть два главных фактора, которые сыграли здесь роль. Вот. И есть несколько еще второстепенных, которые тоже в какой-то степени они помогают нам понимать смысл этого очень важного явления семьи. Во второй главе книги «Бытие» написано о том, что Бог после того, когда Он сотворил человека, сотворил Адама, Он посмотрел и сказал: «Нехорошо человеку быть одному». Таким образом, мы получаем первую причину для создания брака – это общение. То есть Бог создает Еву для того, чтобы у Адама была возможность иметь с ним общение. Это общение действительно было очень ярким, очень таким захватывающим. В конце второй главы книги «Бытие» мы видим, что Адам, когда он видит жену Еву, которую Бог привел ему, он с восхищением говорит о ней, и Бог подтверждает, что оставит человек отца свою и мать и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. То есть он говорит о том, что это самая наивысшая форма человеческих взаимоотношений. То есть это первая причина, почему Бог создал семью. Иметь общность. Общность предполагает два очень важных фактора. Первый – это посвящение, когда человек посвящает себя жене. Мужчина посвящает себя женщине. Это первое. И второе – это принятие. Это когда он принимает ее такой, какая она есть, принимает как попутчика в жизни или же помощника, как здесь сказано. То есть это то, что для человека необходимо для полноты его жизни. Это первое. Вторая причина – это, безусловно, воспроизводство потомства. Конечно, Бог сотворил с самого начала, написано, и сотворил Бог мужчину и женщину, и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть Бог сотворил брак, сотворил взаимоотношения между мужчиной и женщиной для того, чтобы там появлялись дети, и чтобы они росли вот именно в этой обстановке полного посвящения себя друг другу и полного принятия друг друга. Это идеальная среда, в которой дети должны появиться, вырасти, сформироваться. Вот именно она позволяет формироваться прочным, стабильным, целостным личностям. Конечно же, эта обстановка и предполагает наличие атмосферы любви. К великому сожалению, человечество было поражено грехом. Когда грех вошел в человеческую жизнь, грех нанес самое большое повреждение в том, что он сделал каждого человека эгоистом. То есть каждый человек стал любить себя больше всего. И это, конечно же, принесло существенное поражение и всей идее брака. В результате семья вместо сотрудничества, гармонии, взаимного восхищения друг другом, она превратилась в место, в котором происходит постоянная борьба за свои права. Может, она открытая или где-то скрытая, эта борьба, но тем не менее она происходит, она имеет место. Там, где удается ее победить, там, кажется, немножечко лучше отношения, там, кажется, больше любви. Так вот, для того, чтобы решить эту проблему, пришел на землю Иисус Христос. И Иисус пришел для того, чтобы принести в человеческое сердце свою любовь, свою небесную способность любить. Смысл этого заключается в следующем. Человек, приходя к Иисусу Христу, признавая себя грешником, принимая его своим спасителем и Господом, он подчиняет ему свою жизнь. И подчиняя ему свою жизнь, он наполняется им все больше и больше, в в сущности своего мышления, своих ощущений, своей деятельности. И в этом заключается смысл. Вот почему каждый христианин, чем ближе он к Иисусу Христу, тем больше он будет исполнен плодов Духа. А плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Тем больше он будет способен любить. Вот почему настоящая семья напрямую зависит от того, насколько ее участники, муж и жена, возрастают в личном познании Иисуса Христа и жизни Иисусом Христом.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
4: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Вы забыли мешочек. Однажды воры сказали некоему Авве: «Мы пришли забрать все, что находится в твоей келье». Тот ответил: «Дети мои, берите все, что пожелаете». Тогда они взяли в келье все, что можно, кроме спрятанного мешочка, и ушли. Но старец побежал за ними, крича: «Дети мои, вы забыли мешочек, возьмите его».

Петь хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

Иисус всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твою.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио «Пилигрим» поздравляет с Днем Победы!

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает неспособность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

0: экскурсоводе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cube» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим поздравляет вас с великой победой. Спасибо вам за ваш подвиг.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 мая. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Первое послание Петра, 1 глава, 24-25 стихи. Слава цветка на траве временна. Если цветок не поливать, он засохнет. Его жизнь всегда зависит от чьей-то заботы. Слово Божье говорит, что слава человеческая, как цвет на траве, а слово Господне вечно. Люди, строя свою жизнь, всегда озабочены, не ведая, что это не та жизнь, к которой призвал нас Господь. То, что строим мы, вряд ли можно назвать жизнью. В ней нет жизни ни на йоту. Стремимся достичь славы, которая временна. Какой бы славы ни достиг человек, все равно идущие за ним поравняются и обойдут его. Поэтому лучше оставаться в Божьей славе. Живи Божьим Словом, которое вечно. Если Слово заботится о тебе, значит, ты всегда будешь стоять на твердой высоте. Я верю, что никто не хочет жить временной жизнью. Мы хотим иметь вечную жизнь в славе Господней. Поэтому приблизимся к Господу, доверимся Его Слову, которое было нам проповедано.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня днем погожим, я оставлю.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой. Ты приди ко мне, когда угодно, разбуди меня, ведь я твой.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Мы поздравляем вас с праздником Победы. Желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 128, песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним». Второе послание апостола Павла Коринфянам. Глава первая. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящимся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы были отягчены чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. В славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды».
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 22. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет, и услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом, на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доег идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву, к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот, вопросив о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. Пришли они все к царю, и сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй меня в этом, царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, и ты, и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сын Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу, я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души, ты будешь у меня под охранением». Глава 23. «И известили Давида, говоря: вот, филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скоты, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси эфод». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне и неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Есимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер». «И вы смотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыне Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвали это место Села Гамах Лехов.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: так. Пусть будет так.
1: Тихим, скучным вечером, если слушать нечего, слушайте радио «Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
2: Доброе утро, дорогие друзья! Всех с праздником!
3: Всем привет!
1: Сегодня у нас знаменательный день. Вся страна празднует День Великой Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, конечно же, у всех торжественное настроение и ожидание, наверное, таких же побед в будущей жизни.
2: А у нас праздничный выпуск вот так выпал на субботу. Обычно по субботам мы проводим совместные эфиры с радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех ее слушателей. И наша студия «Пилигрим» из Краснодара сегодня вещает для вас в студии Юрий, Елена Кривонос и Аля Ануфриева. Поговорим на тему «Да приидет царствие твое».
1: Да. А если вы помните, Иисус учил учеников молиться. Они так и спросили его: научи нас молиться. И вот молитва, ту, которую мы знаем, «Отче наш», она начинается с этих слов: «Отче наш, сущий на небесах, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». А дальше: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Обратите внимание, в этой молитве два раза говорится о Царстве Божьем, об ожидании Царства Божия, которое должно прийти. И у Христа очень часто люди спрашивали: а как придет Царствие Божие? Как оно наступит? Как мы его узнаем? Где оно появится, чтобы мы, так сказать, были готовы? И Христос отвечал на эти вопросы. Да и, собственно, проповедь Спасителя, она была проповедью о Царстве Небесном. Мы так и читаем, что Христос, проповедуя, говорил: «Приблизилось к вам Царствие Небесное», и проповедовал о Царстве Небесном. Что он говорил? В общем-то, на страницах Евангелия довольно подробно написано, потому что немалая часть строк и слов, которые сказал Спаситель, как раз о Царстве Небесном. В общем,
3: порядок акцентов, расставленных в этой молитве, в молитве «Отче наш», он имеет какое-то значение?
1: Да, безусловно. Так как это молитва и обращение к Небесному Отцу, обращение к Богу, то она, в определенном смысле ритуал. Ритуал обращения. То есть, чтобы вы были уверены, что слышат вас правильно, но говорите так. То есть, это, если можно так выразиться, некая официальная молитва. Но признана молитвой Господней, и ею пользуются все. То есть, самая популярная молитва, если так можно выразиться, в христианском мире. Хотя мы можем сказать, что Бог слышит любые молитвы. И мы видим, что в Новом Завете, в посланиях или же в книге «Деяний апостолов» нигде она не употребляется вот так, как есть. Употребляются и слышим мы другие молитвы. Но тем не менее, молитва «Отче наш», она становится некой знаковой молитвой, по которой мы, сверяем, наверное, свои молитвы, что важного мы сказали или не сказали. Так вот, есть в этой молитве обращение к Богу, как к Отцу, Отче наш. Это очень важный элемент, сущий на небесах. То есть он указывает, куда направляется наша молитва. Где наш Отец? Он на небесах. А дальше мы говорим о том важном, что Богом совершается, во что мы верим. Это «да придет Царствие Твое».
2: «Да святится имя Твое».
1: «Да святится имя Твое», да, простите, не упомянул в первый раз. «Да святится имя Твое». Здесь очень важный момент, потому что имя его выше всякого имени, то есть нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, а дальше да придет царствие твое, то есть вот что мы провозглашаем, да будет воля твоя, то есть мы таким образом выражаем наше желание исполнять волю его.
2: А вот эта небе, добавочка так, и на земле, как на небе.
1: И это... на земле, как и на небе, да. А это говорит о том, что на небе она исполняется, а на земле нет. На земле до конца она не исполняется. Если бы все творение исполняло волю Божию, жило по заповеди Господней. Mm-hmm. Но творение, как написано, совратило свой путь. Mm-hmm. Старается, некоторое из творений старается исполнить волю Божию, что-то у него получается, но опять же полагаемся только на милость Господню, о чем и говорит следующая часть молитвы. А дальше только, да, мы говорим о наших нуждах. И самая главная наша нужда – это та, которая, от которой зависит наша жизнь, хлеб наш насущный. Дай нам на сей день, ну или на каждый день, как кто говорит, да, но опять же, у каждого дня своя забота, как говорит Христос, а значит, важен тот день, в который мы живем. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, или дай нам на сей день, и прости нам долги наши. То есть вот мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся в прощении. Угу. Мы нуждаемся в защите. Мы нуждаемся в том, чтобы нам самим не иметь зла ни на кого, как и мы прощаем должникам нашим. Вот обратите внимание, что здесь используется именно идея прощения именно в отпущении долгов. Uh-huh. То есть, знаете, я легко могу простить, когда кто-то меня толкнул плечом, да, или, может быть, даже ударил в лицо, но когда он мне должен, я все время думаю о том, как я что-то недополучаю, это меня держит дольше, гораздо дольше. Физическая боль, она проходит, и все, и забыл. А вот это. И поэтому здесь указывается на долги. Да, долги – это гораздо шире, чем просто обиды.
3: Такое резкое падение происходит с небес на землю. Начинается молитва с Царствия Божьего, и тут резкий переход. Господи, дай нам пищи и прости нас грешных.
1: И прости нас грешных. Ну, вот так, вот такие мы. А смотрите, а что нам говорить о небесном больше, чем выражать нашу веру в то, что совершает Бог, и наше намерение исполнять Его волю. Но чтобы нам исполнить Его волю, нам же тоже нужны силы. И силы наши, они берутся даже в простом насущном хлебе и в той самой силе от Господа, которая позволяет нам прощать и избегать искушений. И я думаю, что если человек в принципе на это способен, есть у него достаточно хлеба насущного, чтобы пережить день хотя бы, да, есть у него намерение исполнять волю Божию, есть ожидание Царствия Небесного, есть прощение в сердце его, и есть в него бодрствование, чтобы не впадать в искушение. Этого всего ему достаточно, чтобы исполнить волю Божию, потому что открытая воля Божия, она довольно для нас ясна, она в Священном Писании, она в Библии.
3: Мне так нравится, как справедливость есть в этом фрагменте. Прости нам наши долги, как мы прощаем других.
1: Да, это требование к нам самим. То есть мы сами себя должны проверять. И когда молимся, когда обращаемся к Господу, приходим к Нему и руководствуемся, опять же, Словом Христовым. Если ты принес свой дар Богу, да, и вдруг обнаружил, что брат твой имеет что-то против тебя.
2: Главное, не ты имеешь против брата,
1: брат твой имеет что-то против тебя, да. Оставь дар свой. Ну и, конечно же, здесь речь идет и о нашем прощении, чтобы мы могли свободно отпускать людям их прегрешения или даже долги и приходить перед Господом и молиться свободно. Потому что если я в сердце своем не имею ни на кого ничего, если я в сердце своем испытываю мир и прощение, я могу рассчитывать на прощение Господне.
3: То есть это как бы не только прошение у Бога милости, но еще и прошение у Него справедливого суда для нас?
1: Ты знаешь, скорее всего, это представление нашего суда над собою, на его справедливый суд, когда мы говорим: «Господи, ну, я простил, я отпустил, я сделал перерасчет или что-то еще, отложил, Господи, яви милость и ко мне». В этом смысле определенная справедливость. Но обрати внимание, ведь эта справедливость положенная на милость. Потому что милость Христова, милость Господня, а таково есть Царство Божие, она предоставляет возможность каждому человеку войти в это Царствие Божие просто по милости Господней, если он простит каждому человеку. Вот просто я прощаю каждому человеку. Ну и если человек какой-то имеет что-то на меня, то я тоже с этим как-то разберусь. Но давайте себе представим такую историю, что все вдруг взяли и друг друга простили. Я думаю, что это был бы хороший задел для того, чтобы каждому человеку войти в Царствие Небесное. Вот так перед Господом каждый человек простил брата своего. И если тебя волнует вопрос, а простил ли меня кто-то, он скажет: «Да я тебя простил давно». Кстати, у Клайва Льюиса есть описание подобной истории, когда один человек попадает в Царствие Небесное, угу, и вдруг видит там того, кто был его обидчиком. И он не может понять, он не может согласиться, как этот человек может находиться в Царстве Небесном, там, на небесах, как он может там быть? Он ведь обижал. Он разговаривает с ним, а тот с ним как бы объясняется, тот говорит: здесь все по-другому, здесь все не так, как здесь было на земле, здесь вот... И он видит, что перед ним совсем не тот обидчик. Он совсем другой, он изменился, он разговаривает по-другому, он услужлив для него, он говорит все время о милости Божией, а внутри него есть полное несогласие. Ну как так? Ну не должно быть его здесь. И вот эта обида, в конце концов, доводит его до падения. То есть, смотрите, я не простил. Вот что. Это гораздо страшнее, чем если кто-то меня не простил. Угу. Вот что очень важно. Хотя, казалось бы, обижен-то я. Угу. Это меня
2: это
1: обидели.
2: Я жертва.
1: Это я жертва. Так вот, на что мы полагаться должны? Мы должны полагаться на Господню милость. И, полагаясь на Господню милость, должны и сами быть милостивыми к другим. Это один из законов Царствия Небесного. Вот в нем все по милости. Здесь на земле по справедливости. Да, по справедливости. А там, чтобы в небо войти, там только по милости. По-другому не будет. Но в эту милость вовлечены все мы. В милосердие Божие каждый из нас вовлечен. Если я хочу, чтобы меня миловали, а сам относиться ко всем жестоко, то, скорее всего, я не войду в Царствие Небесное.
2: Но вот Христос на кресте, когда висит, он говорит фразу: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот молится за тех, кто его распинает. Да. Почему он не говорит: «Отче, я их прощаю»? Почему не звучит такая фраза? Почему вот именно... Он просит отца, чтобы тот простил их, как будто тот их не прощает.
1: А потому что главный суд – это небесный суд. И, в принципе, в словах Христа и есть прощение. Когда он говорит: «Отче, прости им», он уже простил.
2: Он уже простил.
1: Я, знаете, не могу… Вот есть такая поговорка, недобрая поговорка: «Бог простит». Угу. Знаете, «Бог простит, а я не прощаю». Угу. Бог простит, а ты не прощаешь, но что тогда будет с тобою?
2: Да.
1: Понимаете, Христос не так говорит. Христос говорит: «Отче, прости им, потому что он уже простил». В его сердце нет
2: Но это очень сильный пример для нас, когда мы порой не прощаем своих друзей или своих родных за какие-то мелкие проступки, а здесь просто жестокое издевательство идет и унижение.
1: Я уверен, что если бы Каиафа подошел в тот момент ко Христу и сказал: «Ну, прости меня», он был бы прощен. Вот эта молитва: «Отче, прости им». Ведь понимаете...
2: Ну, разбойник же был прощен, да.
1: Разбойник был прощен. Эта молитва: «Отче, прости им» – это молитва жертвы, принесенной за наши грехи. Вот ведь в чем суть. Это наше оправдание как раз. И он говорит: «Прости им, ибо не знают, что творят». Кому им? Да всем им. Всем им, которые участвовали в его смерти, и Пилату, и Каиафе, и Ироду, прости. И тем, которые отреклись, всем, кроме вот Иуда, да, сын погиб, но Иуда отверг волю Божию о себе. Да и эти тоже, наверное же, кто их знает, что было с ними. А про Ирода говорится, про вот этого самого как раз Антипу, что «быв изъеден червями, умер». То есть что-то произошло, как там написано, расселось чрево его. Да? То есть очевиден был суд Божий. Почему? Да потому что возгордился, там, принимал для себя почести. Это голос Бога, а не человека. Понимаете, вот здесь мы видим еще одного персонажа, которому могло быть прощено, потому что из-за него была молитва совершена, понимаете? Но вот вам, пожалуйста, человек.
2: Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, потом вернемся к этому интересному разговору.
3: Сегодня у нас в эфире Наталья Доценко. Так благодарен.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья, мы здесь в студии «Пилигрим» в прямом эфире вещаем для вас. Пишите свои комментарии, находите нас, если вы слушаете радио «Чистая волна FM», мы приветствуем вас. И вы также можете оставить свои комментарии, найдя нас в соцсетях, где студия «Пилигрим» ведет свой прямой эфир. Продолжаем наш разговор в студии Юрий и Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Говорим о Царстве Божьем. «Да приидет Царствие Твое» – фраза из молитвы «Отче наш».
1: Ну, смотрите, о Царстве Божьем еще у пророков было сказано, у пророков. Это пророк Исаия много об этом говорит, и Иезекииль видит Царство Божие, любопытное видение у Иезекииля. И Даниил, вот у Даниила, наверное, более явно пришествие Царствия Божия, когда он толкует Навуходоносору его сон с золотым истуканом. И он как раз говорит о куске скалы, которая отвалится и которая разобьет этого истукана. И вот этот кусок скалы – это как раз то самое царствие, которое будет вечно, которое будет... в котором будет жить народ святой, и все властители будут служить ему. То есть вот оно, царство вечное, которое наступит. О нем говорится у пророков, и о нем же говорит Иисус Христос. А у нас возникает вопрос, да каким образом мы можем войти в это Царствие Небесное? Потому что, ну вот оно придет, и очевидно, что оно, как бы образно выражаясь, одних примет, а других раздавит. Вот здесь очень важный такой момент. То есть противников своих оно раздавит. Как нам войти в Царствие Небесное? Здесь можно привести несколько аналогий. Да? И самое популярное – это чтобы... быть в каком-то царстве, иметь какое-то гражданство, это родиться в нем. Вот надо в нем просто родиться. Есть много вариантов эмигрировать в какую-то страну, да, но потом получить там гражданство каким-то образом. Но те, кто рождаются там, по жизни там живут, вот они и есть те жители, которые там живут. Всегда они его граждане. Так вот, о Царстве Небесном то же самое. Туда можно войти, только родившись. Только через рождение свыше. И здесь Христос предлагает каждому человеку вот такой путь. Покайтесь. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Сотворите же достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния – это тот, который позволит Богу войти в вашу жизнь. Позволит Богу вашу жизнь изменить, позволит Ему принять вас. Да, вот Царствие Божие приблизилось, оно для каждого, оно каждому дано. Но если человек упирается, если человек сопротивляется, если ему говорят, ну, ты покаяться должен, ну, хорошо, простите, простите, но я жить буду так же, как жил, ну, тогда он не войдет в Царствие Небесное. Потому что Царствие Небесное, ну, представьте себе, ведь это серьезный переворот. Христос предлагает некую духовную революцию для каждого живущего на земле. Это больше, чем какие-то земные катаклизмы или войны, или еще какие-либо другие события. Там провозглашения, там манифесты и прочее, и прочее. Он говорит о том, что вот не просто здесь какие-то новые правила на Земле появляются. Небо приблизилось. Как
3: оно всегда приближается. На протяжении всей истории человечества оно всегда приближается. Это уже какое-то у него постоянное состояние.
1: Есть обращение. Вот это интересная мысль, такая философская, да. Потому что, да, обращение неба к живущим на Земле есть постоянно. Бог говорит к человеку. У человека нет шанса самому добраться до неба. Это бесполезно.
2: А это как раз, я думаю, когда Бог говорит, приблизилось Царство Небесное, да, это не говорится в глобальном плане, что вот второе пришествие вот-вот совершится. Это говорится о лично каждом, оно приблизилось к каждому живущему, потому что наш завтрашний день, да и наш сегодняшний день не в нашей власти. Мы можем в любой момент, наша жизнь может закончиться, и мы предстанем пред Ним. Да даже просто человек рождается, и сколько ему там отмерено, да, жизни, пусть даже 100 лет, хотя мало кто доживает до 100 лет, это уже, можно сказать, приблизилось к тебе Царство Небесное. Меньше, чем через 100 лет ты с этим Царством встретишься, оно придет к тебе. И когда Христос говорит, приблизилось к вам Царство Небесное, здесь больше имеется в виду, я думаю, как раз личное обращение к каждому человеку.
1: А вот смотрите, ведь что мы имеем во Христе? Мы во Христе имеем личное божественное присутствие. Вот оно здесь. Оно не просто где-то рядом. Оно непосредственно. Оно здесь и сейчас. Оно говорит к тебе. И это такое конкретное уже обращение. Это не то обращение, которое в будущее. Ну, ты ж покайся, а то вдруг там когда-то умрешь и пред Богом предстанешь. Нет, оно приблизилось к тебе сейчас. Потом может не быть.
2: Да.
1: Вот оно когда здесь и сейчас рядом с тобою, вот тогда от тебя и требуется решение. Это хорошо видно как раз на воскресении Лазаря, когда Христос пришел, чтобы воскресить Лазаря, и говорит Марии, воскреснет брат твой. Она говорит, знаю, что воскреснет в последний день. Угу. Он говорит, я есмь воскресение и жизнь. Я есмь воскресение и жизнь. Царствие Божие здесь с тобою. Ты, оно и тебя объемлет. Оно и тебя объемлет. Веруешь ли? И вот после этого он обращается к Лазарю. Лазарь, выйди вон. Вот, Царствие Божие не когда-то нас спасает. Царство Божие готово принять нас сейчас. В этом особенность как раз. Мы не когда-то туда эмигрируем, потому что у нас есть какие-то права. Рожденный от Бога уже Сын Божий, уже Дочь Божия, уже Дитя Божие, уже ты в Нем, уже ты в Нем находишься, уже в списках Его граждан ты есть. Ну, можно сказать, привести такой пример, да, как вы, граждане России, путешествуете по миру. Но вы граждане России, вы в России есть. А где бы вы ни находились, улыбается Аля.
3: Вы сказали, как вы, граждане, путешествуете по миру. Никак мы не путешествуем.
1: Ну, почему?
2: Вы знаете, это все временно.
3: По России мы путешествуем.
1: По России тоже путешествуем, неплохо.
2: По миру тоже путешествуем, ну что вы.
1: Друзья, здесь же, понимаете, принцип не в том, чтобы путешествовать по миру. Или вы думаете, что...
3: Мы поняли, о чем вы.
1: Или вы думаете, что каждый ангел на небе мечтает по земле попутешествовать?
3: Ой, сомневаюсь.
1: Так вот так, друзья. Поэтому мы, если сравниваем с небесным, то говорим о том, что принадлежим ему гораздо больше, чем, допустим, здесь имеем временное земное гражданство. Оно временное, а небесное – вечное. Блок новостей?
3: Блок новостей.
4: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса, действия против другой религии, в итоге деяния против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папа Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня, прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cube» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I Am Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
5: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94.9 FM, Геленджик 93.9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89.8 FM. Подключайтесь.
2: При приветствуем всех. Если на ваших часах от с 8 до 9 по московскому времени и сегодня не воскресенье, значит, вы на прямом эфире в студии «Пилигрим» и совместно с радио «Чистая волна FM» по субботам в студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Приветствуем всех, поздравляем всех с праздником Великой Победы, а мы продолжаем говорить о Царстве Небесном.
1: Да, друзья, ну, смотрите, чтобы быть участником или, скажем так, гражданином Царствия Небесного, нужно, чтобы тебе иметь рождение свыше, родиться в нем. Вот это прежде всего. Но есть еще одни признаки, да, вот, скажем, этого человека, которому Царствие Небесное принадлежит, которому оно еще обращается. Вот Христос говорит, например, о том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. То есть те люди, которые осознают свою духовную нищету и нуждаемость в Божественном, в Небесном, вот Царствие Небесное для вас. В нем вы как раз получите свои ответы.
3: А в чем выражается духовная нищета? Она как-то связана с интеллектуальной нищетой?
1: Потребность в интеллектуальном у нас есть у всех, друзья, это безусловно. А вот духовное – это несколько другое. Духовное – это иное, отличное от материального. То есть, когда человек, допустим, понимает, что да, хлеб может насытить, да, одежда может согреть, да, вода – это вообще необходимо для нашего человеческого тела. Но есть что-то во мне, в человеке, что все равно нищее, что все равно бедное, что все равно не может обогатиться при помощи земных благ, хоть больших, хоть малых. И оно… Ему нужен другой источник.
3: То есть это вот эта вот самая пустота в душе, о которой говорят очень часто, особенно да, в художественной литературе или в стихах описывают это чувство, пустота, которую ничем нельзя заполнить. Это и есть духовная нищета?
1: Да, возможно, что так, именно так об этом и предполагается. И люди, они ищут как раз насыщение от вот этой духовной жажды. Ищут в разных религиях, кто-то для себя что-то находит. Но Христос говорит, что настоящее, вот, настоящий ответ на эту нужду, на эту нищету – это Царствие Божие. Не какое-то учение, а само Царствие Божие, его присутствие, вот, в, ну, можно сказать, в воплощенном Христе, в присутствии Церкви Божией на земле, в Духе Святом, в Духе Божьем, который живет в сердцах наших. Вот тогда происходит вот это соединение с Небесным, и тогда происходит это удовлетворение человека Небесным. Вот это приходит обогащение. Обогащение, но обогащение иного плана, иного характера. А ценности гораздо больше, чем ценности здесь земные.
3: А если говорить про человеческий поиск, вы сказали, что люди ищут вот чего-то, чтобы заткнуть эту дыру в груди, в душе. И очень часто я заметила, особенно в последние, может быть, лет 10, этот поиск сконцентрирован внутрь человека. То есть они ищут что-то не снаружи, вы говорите, там религии перебирают или ищут в каком-то искусстве вот этот вот способ заткнуть вот эту пустоту. А в последнее время сейчас все сконцентрированы на том, чтобы искать внутри себя. Вот они сидят, рефлексируют и пытаются внутри себя вот это что-то откопать, что их наполнит, как будто они сами могут вырабатывать это что-то. Вот что вы думаете насчет такого поиска?
1: Я думаю, что это не библейский поиск вообще-то, потому что человек в себе навряд ли что-то может найти, мы потому и нищие. Если бы мы были богатыми, но просто не знали, где это богатство внутри нас, нам бы, наверное, Христос так и сказал. Он бы сказал, что посмотрите внутрь себя, и внутри себя найдете там так много важного, так много ценного, так много богатого. И тогда будете счастливы. Этот подход, он идет из модного сегодня дзен-буддийского учения. То есть в дзен-буддизме есть представление о том, что в каждом человеке существует некий Будда, некое семя Будды, и надо его разбудить, это семя Будды, и тогда человек просветлеет в момент. Но, на мой взгляд, это очень увлекательно, но совершенно не соответствует священному писанию.
3: Погодите, как же, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, ну, ибо хорошо. Так поступая, себя спасаешь и слушающих тебя. Теперь мы этим
1: но вникай в себя и в учение, но не найди в себе спасение. Ведь здесь очень важный момент. Для чего вникаю?
3: Что тогда там
1: прости искать? Нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А я прощаю моим должникам. А я исполняю
2: сила
1: Слово
2: в этом,
1: Божие.
2: Сила, чтобы исполнять Слово Божие. Вникать в Слово, это значит понять, где найти эту силу, чтобы это Слово исполнять.
1: Ну, опять же, я вникаю в себя для того, чтобы мне в себе разобраться, а не, ну, или, скажем так, разобравшись, осознать, где причина, где проблема, и искать у Бога помощи. Люди, которые нищие духом, это те, которые разобрались. Можно так сказать, когда понял человек, что «а во мне нет ничего». Во мне ничего нет. Иные приходят к этому заключению через рассуждения, а иные через какие-то приключения, хождение по мукам самого разного рода. Понимают, что «а я-то нищ духом, я беден, я жалок», как, собственно, Писание и говорит. И тогда мне нужна как раз помощь. Мне нужно это самое Царствие Небесное, в котором каждый такой, как я, найдет для себя ответ.
2: Вот Сергей нам напоминает фразу «Царство Божие внутри вас есть».
1: Да, Царство Божие внутри нас, но оно в нас вкладывается. А вкладывается по молитве нашей, через покаяние наше.
2: То есть это не то, что у всех людей, вот оно просто внутри есть.
1: Нет, конечно. Да откуда оно там? Если бы Царство Божие было внутри каждого человека, мы бы жили в Царстве Божьем все. У нас был бы здесь уже как...
2: Это о рожденных свыше говорится? Кто рожден свыше?
1: Это говорится о рожденном свыше человеке. Но даже у рожденного свыше человека внутри бушуют страсти. То есть там есть что-то противоречащее вот этому божественному семени, которое в нем. Ведь оно должно прорасти, а есть масса сопротивления в нашем теле, в нашей плоти, в этом мире, там, в разных там, мыслях и помыслах, в похотях, во всем есть масса проблем. Поэтому человек, нищий духом, это человек, который осознает, да, как важно для него получить вот этот дар небесного царствия, как важно, чтобы оно выросло внутри него. А еще одна характеристика.

0: место на этой земле. Вы осознаете, что в вашем поиске истины или что в вашем хождении за истину, да, за отстаивание, нет места на этой земле. Для вас есть место на небесах. Царствие небесное для вас. Угу. Вот, пожалуйста, приходите.
1: Ну, иногда люди, находящиеся в неком заблуждении, считают себя изгнанными за правду.
0: Ну, есть изгнанные за правду.
2: За свою правду.
1: За свою какую-то правду. Вопрос к нам прилетел. Ну, может быть, после музыкальной паузы, да?
2: Да, мы на него ответим.
1: Поговорим.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Продолжаем наш разговор. Приветствуем всех, кто только подключился. Напоминаем, что сегодня совместный эфир радио «Чистая волна FM».

0: и наша студия «Пилигрим». Вот вопрос Александр задает нам. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Как понять эти слова? Ну, особенно, я так понимаю, в свете нашей темы «Да придет царствие твое».
1: Ну вот обратите внимание, какие высокие требования у учения Христова. Отрешиться от всего, что имеет, и быть учеником. Мы часто воспринимаем эту фразу как «хочешь учиться, оставь все, что есть». В определенном смысле – да. Такая фраза, она имеет место быть. И однажды ко Христу подошел один юноша, который, в общем-то, задал ему довольно серьезный вопрос. «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Ну, по сути дела, войти в Царствие Небесное. И Христос предложил ему стать его учеником. И при этом, при всем самом, раздать все имение свое. А юноша был очень богат. То есть, вот оно, пожалуйста, да, не отрешиться от всего, что имеет. Но, согласитесь, Царствие Небесное, оно ведь чего-то стоит. Оно ведь чего-то стоит. Ведь когда вы собираетесь быть учеником Христа, вы должны понимать одну вещь. Он, как учитель, будет вам не просто знания давать о вечности, там, о планетах, о галактиках, там, о том, как устроена Вселенная, об ангелах, о количествах их, да, сколько их там на кончике иглы уместится и прочее, прочее. То есть не для того, чтобы дать вам богатую пищу для всяких там размышлений философских. Он будет вас вести по жизни. Как вы будете исполнять его слово? Полностью, или же скажете, ну, я вот к этому не готов. Вот здесь и проверяется, отрешился я от всего, что имею, или не отрешился. Однажды Христос сказал такую фразу, да, «Кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, тот недостоин меня». И от него сразу же ушла большая группа людей. И он обращается к 12 апостолам, говорит, «А вы не хотите ли идти?» А Петр говорит, «А куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, мы уже это поняли». Ранее Петр говорил Христу, что мы все оставили и последовали за тобой. Вот когда мы все оставили и последовали за тобой, тогда мы полагаемся на слово твое. Потому что вот от слова твоего, от этого глагола вечной жизни мы и живем, мы и существуем, мы и питаемся, мы и греемся, да мы вообще, в принципе, с ним вместе обитаем уже. А те, которые не способны отречься от всего, ну, их что-то обязательно соблазнит в учении Христовом. Вот где-то, когда-то обязательно этот соблазн произойдет. То ли через кого-нибудь, то ли через слово, написанное в Библии, то ли какие-то обстоятельства. Ну, вдруг что-то для человека станет очень желанным и возможным. Как говорят, Иуда продал Христа за 30 серебряников, а ты за какую цену готов его продать, да? И если не будет вот этого отрешиться от всего, что имеет. Апостол Павел говорит, все почитаю за сор. При этом самом он говорит о себе, как о человеке, который, ну как это выразиться, непростой человек. Он человек образованный, он человек что-то знающий, что-то имеющий. Прошедшее определенное обучение, но даже свое римское гражданство он почитает за сор, чтобы приобрести Христа. А Царствие Небесное требует от нас такого подхода. Однажды Христос рассказывает притчу о купце, помните, ищущий хороших жемчужин. Угу. Вообще в притчах мы же видим о безальтернативности Царствия Небесного. И вот он, найдя одну драгоценную, продает все, что имеет, и приобретает ее, и уходит, радуясь.
2: А для этого не нужно какое-то особое понимание? То есть человек готов оставить все, только когда он понимает, что вот он нашел именно жемчужину, не просто какую-то интересную теорию, не просто хобби или друзей в церкви, а что вот он нашел то, ради чего стоит оставить все. Это же какое-то прям должно быть осознание.
1: А через что происходит это осознание? Через принятие слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, и Бог, любовь Божия в том, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Бог отдал Сына Своего, опять же, за нас. То есть, тот, который Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам и всего. Видите, Бог говорит о цене Царствия Небесного, что эта цена заплачена им прежде всего. То, что мы имеем, это не цена Царствия Небесного. Понимаете, вот очень важный момент. Отдай все, и тогда приобретешь Царствие Небесное. Да что бы у меня ни было, чего бы я ни отдал, много или мало, я не приобрету его. Приобретает его для меня Господь. А мое, то, что я имею, может стать проблемой для меня, если я следую за Христом, или мое богатство, или моя нищета, или мои какие-то другие фантазии, или принадлежность, или причастность кому-то или чему-то может стать для меня проблемой.
2: То есть мы оставляем не просто все, мы оставляем самих себя. Вот вы говорите про причастность, про принадлежность. Человек же себя ассоциирует со всем с этим. Он ассоциирует себя с тем, что он имеет. Он ассоциирует себя с тем, к чему он принадлежит, к какой группе и так далее. То есть мы не просто оставляем какие-то материальные вещи, мы оставляем свое понимание того, кем мы вообще являемся.
1: Мы себя вкладываем в иное. Мы себя вкладываем в небесное.
0: Мы находим себя в нем. Мы отдаем, теряем себя, когда здесь. Мы сами по себе, да, здесь нашей греховной плотью, а находим себя в нем. Для этого, собственно, мы и сотворены, чтобы найтись в нем и быть с ним. И мы те, кто мы есть по-настоящему, это когда мы в нем.
1: Это, знаете, как персонаж одной детской книжки, отрицательный, негативный, злой персонаж, некий колдун. Он себя, как бы душу свою, сохранил в разных вещах. И чтобы его убить, нужно было каждую из этих вещей вот, что-то с ними сделать. Ну, то же самое, как Кощей, как Кощей Бессмертный, на кончике иглы, да, но только там в разных предметах он. И он живет только, когда существуют эти предметы. Вот знаете, многие люди, они себя как раз хотят вложить во многое в этом мире, чтобы таким образом как бы жить, сохранять себя. А лучше всего еще и имя о себе какое-то оставить. И тут бизнес, и там дом построил, и там еще что-то, и там деревьев посадил кучу, и там прославился. И да, может быть, очень даже положительный человек. Но если во Христе себя не нашел, то в Царствие Небесное не войдет. И вот это земное, да, не станет ли оно для тебя препятствием для того, чтобы туда войти в небесное? Если не станет, слава Богу. А если встанет каким-то образом?
0: Но когда мы приобретаем что-то по-настоящему для нас ценное, даже в этом материальном мире, нам не жалко ту цену, которую мы платим. А если жалко, значит, это не по-настоящему ценное. И купец, который нашел вот эту жемчужину, за которую был готов отдать все, ведь он жемчужины эти искал, он всю жизнь их искал, он в них разбирался, он понимал, что какая это ценность. Не все способны были, конечно, это понять, и некоторые могут посчитать его сумасшедшим, как отдать все за вот этот маленький вот этот вот камушек. Да.
1: Вы знаете, я немного перефразирую одну историю. Один известный академик в Советском Союзе собрался в религиозное паломничество. И ему задали вопрос: как ты, академик, член партии, как партия посмотрит на все это дело? Ты что? Он говорит: вы знаете, для меня отношения с Богом дороже, чем и мои академические знания и положения, и даже членство в партии. Понимаете? А кроме того, это еще и очень ценность большую имеет для моих вот сельчан. То есть, вот смотрите, вопросы могут возникнуть. Вопросы могут возникать. Как ты в Бога веришь? Как ты такой? Вот и ты веришь в Бога. Да, верю. И знаете, вера в Бога, если я свою веру не могу за нее отдать все, что имею, то значит это плохая вера. То есть это не, может не приключиться за всю мою жизнь, но вопрос возникнуть может. готов ли я принять Христа именно так? Если готов, то тогда Царствие Небесное мною обретено. Если не готов,
0: то, как тот юноша, ушел с печалью от Христа.
1: Буду опечален, да, буду опечален. Это произойдет, я, скорее всего, отступлю.
0: Ну что ж, время вышло, друзья. Дорогие, спасибо, что были с нами в этом эфире. Еще раз всех с праздником. И скачивайте приложение «Радио Пилигрим», устанавливайте 24/7. Будем вместе.
2: Всем пока!

Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы прибудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да будут гибельны пути».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Разрушайте стены. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Иоанна 17:11. В комнате, где проходил семинар по переводу Библии, среди участников из 5 разных племен повисло напряженное молчание. Недоверие, неприязнь, враждебность были распространены среди этих племен, которые воевали друг с другом в течение многих лет. Эти люди из Демократической Республики Конго собрались вместе на двухнедельный мастер-класс, чтобы начать перевод Библии на свои родные языки. Но у многих участников были серьезные сомнения в том, что подобные совместные мероприятия могут когда-либо быть успешными. Ведь эти люди носили в себе боль и травмы, которые были последствиями геноцида в Руанде. Они испытали большие страдания и потери и возлагали вину за это на других людей в комнате. Смогут ли они пожать друг другу руки, разделить трапезу? Настоящие эмоциональные стены выросли между ними и были настолько высокими и толстыми, что здесь требовалось чудо. К счастью, Бог также был в этой комнате, а у него длинный послужной список чудес. По мере того, как внимание людей переключалось на работу по переводу Библии, Святой Дух начал постепенно объединять ожесточенные сердца. Когда его слова были переведены на родные языки переводчиков из этих враждующих групп, они стали общаться друг с другом, как никогда раньше. Барьеры дали трещину, затем рухнули и в конце концов рассыпались в прах. Радость овладела переводчиками, когда они стали одним целым в христианском братстве, объединенном общей целью перевести Божье Слово и прославить Господа. Молитва. «Дорогой Отец, пусть Святой Дух принесет радость и мир в мою душу. Покажи мне стены, которые разделяют мою общину, и приведи нас к примирению. Дай мне быть едиными с моими братьями и сестрами по вере, чтобы мы могли служить Тебе во имя Иисуса. Аминь».

Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио Пилигрим поздравляет с Днем Победы!
2: День Победы

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 мая. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Первое послание Петра, 1 глава, 24-25 стихи. Слава цветка на траве временна. Если цветок не поливать, он засохнет. Его жизнь всегда зависит от чьей-то заботы. Слово Божье говорит, что слава человеческая, как цвет на траве, а слово Господне вечно. Люди, строя свою жизнь, всегда озабочены, не ведая, что это не та жизнь, к которой призвал нас Господь. То, что строим мы, вряд ли можно назвать жизнью. В ней нет жизни ни на йоту. Стремимся достичь славы, которая временна. Какой бы славы ни достиг человек, все равно идущие за ним поравняются и обойдут его. Поэтому лучше оставаться в Божьей славе. Живи Божьим Словом, которое вечно. Если Слово заботится о тебе, значит, ты всегда будешь стоять на твердой высоте. Я верю, что никто не хочет жить временной жизнью. Мы хотим иметь вечную жизнь в славе Господней. Поэтому приблизимся к Господу, доверимся Его Слову, которое было нам проповедано.
2: Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим. Слово наставления на Радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 мая. Расстройте планы врага. С великою радостью принимайте, братья мои, когда сталкиваетесь с препятствиями, испытаниями или впадаете в различные искушения. Поймите и поверьте, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, выносливость и терпение. Послание Иакова, 1 глава, 2 и 3 стихи. Расширенный перевод Библии. Одна из ошибок, которую совершают многие христиане, состоит в том, что во времена испытаний они молятся, чтобы Бог избавил их от всех проблем. Я убеждена, что нам следует молиться не об этом, а о силе и терпении переносить трудности. Мы должны просить Бога дать нам стойкость. Когда враг нацеливает на нас самое опасное свое оружие — ложь, и делает все возможное, чтобы причинить нам вред, развалить наш бизнес, разрушить семью, украсть у нас мир, а мы при этом сохраняем стойкость и терпение, он будет поражен. Дьявол окажется в проигрыше, потому что вы отказались сотрудничать с ним. В послании к Филиппийцам 1:28 сказано: «Не бойтесь ничего, что могут сделать ваши противники и недоброжелатели. Для них это, ваша твердость и ваше бесстрашие, станет знаком, доказательством, печатью надвигающейся погибели, а для вас — знамением, явным свидетельством спасения. И все это от Бога». Этот стих призывает нас не бояться нападок дьявола, а сохранять стойкость. Тем самым мы не просто покажем дьяволу, что он не одолеет нас, но также продемонстрируем веру, которую ждет от нас Бог. Когда наши поступки свидетельствуют о доверии Богу, он обязательно поможет нам. Бог хочет, чтобы вы услышали его повеление. Будьте стойкими и ничего не бойтесь. Божье слово на сегодня. Пусть стойкость вашей веры в Бога нарушит планы врага. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cup» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Пилигрим» поздравляет вас с великой победой. Спасибо вам за ваш подвиг.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Будет ли ад вечным?
1: Очень важный вопрос. Дело в том, что существует целая теория, группы людей, которые ищут какой-то вариант для того, чтобы найти возможность допущения, что ада или вообще не будет, или же ад будет продолжаться какое-то время, и в конце концов потом все будут спасены, и все будет хорошо для всех. Эти теории, какими бы привлекательными они ни казались, не поддерживаются Священным Писанием по нескольким причинам. Ну, во-первых, я думаю, самая главная причина заключается в природе греха и в природе искупления. Дело в том, что грех человеческий, каким бы он ни был, малый или большой, и как мы знаем точно, что человек просто грешен, и сущность греха не в том, сколько человек сделал, а в состоянии, в общем состоянии бунта, противления против Бога. Так вот, это грех, любой грех, он является грехом против бесконечно великого Бога. И поэтому, именно по этой причине, наказание за каждый такой грех бесконечно великое. Его невозможно ограничить каким-то временем. Именно по этой причине спасение от греха возможно было совершить только Сыну Божьему, то есть только тому, кто обладает бесконечно великой личностью. Иначе другой вариант, каждому человеку приходилось бы бесконечно долго страдать. Вот по этой-то причине Бог и посылает своего Сына. По этой причине Бог и идет на такое чудо, когда Он фактически создает новое явление Бога-человека. И этот Бога-человек, Божий Сын, бесконечный Бог и одновременно человек – который находится в рамках физического тела. Вот этот человек, он умирает, он должен был иметь способность умереть. Бог не может умереть. А Бога-человек мог умереть. Он должен был умереть, потому что возмездие за грех – смерть. И в то же самое время он должен был быть бесконечно великой личностью. И это стало возможно только в богочеловечности Иисуса Христа. То есть это первая, на мой взгляд, главная причина, которая не допускает возможности прекращения ада. Ад будет вечным по причине того, что человеческий грех совершен против бесконечно великого Бога, и это требует бесконечного наказания. Но кроме этого, есть ряд текстов Священного Писания, которые прямо буквально об этом говорят. Я приведу всего два таких места. Одно мы видим в 20 главе книги Откровения, 10 стих, здесь сказано следующее. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот эта фраза «во веки веков», она указывает на бесконечность, на вечные период времени. Правда, некоторые люди пытаются ее интерпретировать как длительный период времени, который когда-то закончится. Но такая интерпретация, она несостоятельная по причине того, что именно эта же фраза применяется и по отношению к спасенным. В 22 главе, в 5 стихе сказано: «И ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». То есть ясно здесь сказано, что спасенные в небесах, в общении с Богом, проведут столько же времени, сколько погибшие проведут в аду. То есть если спасение предполагает вечное состояние, то и погибель предполагает точно такое же. Это говорит еще раз о чрезвычайной важности того, чтобы решить вопрос спасения души до того, как человек встретится с вечностью.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

0: Тадараба.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Мы поздравляем вас с праздником Победы, желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио «Пилигрим».

наша жизнь.

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Известный американский евангелист Дуайт Муди потерял все свое имущество вследствие пожара. На следующий день пришли его друзья и знакомые утешить его. Он встретил их, как всегда, сияющим лицом и был удивлен их сочувствию. Затем он сказал своим друзьям: «У меня еще много богатства, так что сгоревшее недостойно того, чтобы о нем и говорить. О моем наследии написано в книге Откровения, 21 глава, 7 стих». Вот так-то.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Спасибо.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге, враги мои опять восстали, и многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона, и со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех в ланиты, врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение твое.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cube» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио «Пилигрим» поздравляет с Днем Победы!
2: День Победы!

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Слава Иисусу! Аллилуйя! Мы будем петь.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

корабль с названием «Жизнь», не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа? Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено, так не хочется досрочно.

Голос совести звучит и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго утра всем, друзья!
0: Доброе утро, дорогие друзья! Всех с праздником!
2: Всем привет!
1: Сегодня у нас знаменательный день, вся страна празднует День Великой Победы в Великой Отечественной войне, поэтому, конечно же, у всех торжественное настроение и ожидание, наверное, таких же побед в будущей жизни.
0: А у нас праздничный выпуск вот так выпал на субботу. Обычно по субботам мы проводим совместные эфиры с радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех ее слушателей. И наша студия «Пилигрим» из Краснодара сегодня вещает для вас в студии Юрий, Елена Кривонос и Аля Ануфриева. Поговорим на тему «Да приидет царствие твое».
1: Да. А если вы помните, Иисус учил учеников молиться. Они так и спросили его: научи нас молиться. И вот молитва, ту, которую мы знаем, «Отче наш», она начинается с этих слов: «Отче наш, сущий на небесах, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе». А дальше: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь». Обратите внимание, в этой молитве два раза говорится о Царстве Божьем, об ожидании Царства Божия, которое должно прийти. И у Христа очень часто люди спрашивали: а как придет Царствие Божие? Как оно наступит? Как мы его узнаем? Где оно появится, чтобы мы, так сказать, были готовы? И Христос отвечал на эти вопросы. Да и, собственно, проповедь Спасителя, она была проповедью о Царстве Небесном. Мы так и читаем, что Христос, проповедуя, говорил: «Приблизилось к вам Царствие Небесное», и проповедовал о Царстве Небесном. Что он говорил? В общем-то, на страницах Евангелия довольно подробно написано, потому что немалая часть строк и слов, которые сказал Спаситель, как раз о Царстве Небесном. В общем,
2: Порядок акцентов, расставленных в этой молитве, в молитве «Отче наш», он имеет какое-то значение?
1: Да, безусловно. Так как это молитва и обращение к Небесному Отцу, обращение к Богу, то она, в определенном смысле ритуал обращения. То есть, чтобы вы были уверены, что слышат вас правильно, говорите так. То есть, это, если можно так выразиться, некая официальная молитва, признана молитвой Господней, и ею пользуются все. То есть, самая популярная молитва, если так можно выразиться, в христианском мире. Хотя мы можем сказать, что Бог слышит любые молитвы. И мы видим, что в Новом Завете, в посланиях или же в книге «Деяний апостолов» нигде она не употребляется вот так, как есть. Употребляются и слышим мы другие молитвы. Но тем не менее, молитва «Отче наш», она становится некой знаковой молитвой, по которой мы сверяем, наверное, свои молитвы, что важного мы сказали или не сказали. Так вот, есть в этой молитве обращение к Богу, как к Отцу, Отче наш. Это очень важный элемент, сущий на небесах. То есть он указывает, куда направляется наша молитва, где наш Отец, он на небесах. А дальше мы говорим о том важном, что Богом совершается, во что мы верим. Это «да придет Царствие Твое».
0: «Да святится имя Твое».
1: «Да святится имя Твое», да, простите, не упомянул в первый раз. «Да святится имя Твое», здесь очень важный момент. потому что имя его выше всякого имени, то есть нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, а дальше да придет царствие твое, то есть вот что мы провозглашаем, да будет воля твоя, то есть мы таким образом выражаем наше желание исполнять волю его.
0: А вот эта добавочка «и на земле, как на небе».
1: И на земле, как и на небе, да. А это говорит о том, что на небе она исполняется, а на земле нет. На земле до конца она не исполняется. Если бы все творение исполняло волю Божию, жило по заповеди Господней. Но творение, как написано, совратило свой путь. Старается, некоторое из творений старается исполнить волю Божию, что-то у него получается, но опять же полагаемся только на милость Господню, о чем и говорит следующая часть молитвы. Дальше только, да, мы говорим о наших нуждах. И самая главная наша нужда – это та, которая, от которой зависит наша жизнь, хлеб наш насущный. Дай нам на сей день, ну или на каждый день, как кто говорит, да, но опять же, у каждого дня своя забота, как говорит Христос, а значит, важен тот день, в котором мы живем. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, или дай нам на сей день, и прости нам долги наши. То есть вот мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся в прощении, мы нуждаемся в защите, мы нуждаемся в том, чтобы нам самим не иметь зла ни на кого, как и мы прощаем должникам нашим. Вот обратите внимание, что здесь используется именно идея прощения, именно в отпущении долгов. То есть, знаете, я легко могу простить, когда кто-то меня толкнул плечом, да, или, может быть, даже ударил в лицо, но когда он мне должен, я все время думаю о том, как я что-то недополучаю, это меня держит дольше, гораздо дольше. Физическая боль, она проходит, и все, и забыл. А вот это. И поэтому здесь указывается на долги. Да, долги — это гораздо шире, чем просто обиды.
2: Такое резкое падение происходит с небес на землю. Начинается молитва с Царствия Божьего, и тут резкий переход. Господи, дай нам пищи и прости нас грешных.
1: Ну, вот так, вот такие мы. А смотрите, а что нам говорить о небесном больше, чем выражать нашу веру в то, что совершает Бог, и наше намерение исполнять Его волю. Но чтобы нам исполнить Его волю, нам же тоже нужны силы. И силы наши, они берутся даже в простом насущном хлебе и в той самой силе от Господа, которая позволяет нам прощать и избегать искушений. И я думаю, что если человек в принципе на это способен, есть у него достаточно хлеба насущного, чтобы пережить день хотя бы, да, есть у него намерение исполнять волю Божию, есть ожидание Царствия Небесного, есть прощение в сердце его, и есть в него бодрствование, чтобы не впадать в искушение. Этого всего ему достаточно, чтобы исполнить волю Божию, потому что открытая воля Божия, она довольно для нас ясна, она в Священном Писании, она в Библии.
2: Мне так нравится, как справедливость есть в этом фрагменте. Прости нам наши долги, как мы прощаем других.
1: Да, это требование к нам самим. То есть мы сами себя должны проверять. И когда молимся, когда обращаемся к Господу, приходим к Нему и руководствуемся, опять же, Словом Христовым. Если ты принес свой дар Богу, да, и вдруг обнаружил, что брат твой имеет что-то против тебя.
0: Главное, не ты имеешь против брата.
1: Брат твой имеет что-то против тебя, да. Оставь дар свой. Ну и, конечно же, здесь речь идет и о нашем прощении, чтобы мы могли свободно отпускать людям их прегрешения или даже долги и приходить перед Господом и молиться свободно. Потому что если я в сердце своем не имею ни на кого ничего, если я в сердце своем испытываю мир и прощение, я могу рассчитывать на прощение Господне.
2: То есть это как бы не только прошение у Бога милости, но еще и прошение у Него справедливого суда для нас?
1: Ты знаешь, скорее всего, это представление нашего суда над собою, на его справедливый суд, когда мы говорим: «Господи, ну, я простил, я отпустил, я сделал перерасчет или что-то еще, отложил, Господи, яви милость и ко мне». В этом смысле определенная справедливость. Но обрати внимание, ведь эта справедливость, положенная на милость, потому что милость Христова, милость Господня, а таково есть Царство Божие, она предоставляет возможность каждому человеку войти в это Царствие Божие просто по милости Господней, если он простит каждому человеку. Вот просто я прощаю каждому человеку. Ну и если человек какой-то имеет что-то на меня, то я тоже с этим как-то разберусь. Но давайте себе представим такую историю, что все вдруг взяли и друг друга простили. Я думаю, что это был бы хороший задел для того, чтобы каждому человеку войти в Царствие Небесное. Вот так перед Господом каждый человек простил брата своего. И если тебя волнует вопрос, а простил ли меня кто-то, он скажет: да, я тебя простил давно. Кстати, у Клайва Льюиса есть описание подобной истории, когда один человек попадает в Царствие Небесное, угу, и вдруг видит там того, кто был его обидчиком. И он не может понять, он не может согласиться, как этот человек может находиться в Царстве Небесном, там, на небесах, как он может там быть. Он ведь обижал. Он разговаривает с ним, а тот с ним как бы объясняется, тот говорит: здесь все по-другому, здесь все не так, как здесь было на земле, здесь вот. И он видит, что перед ним совсем не тот обидчик. Он совсем другой, он изменился, он разговаривает по-другому, он услужлив для него, он говорит все время о милости Божией, а внутри него есть полное несогласие. Ну как так? Ну не должно быть его здесь. И вот эта обида, в конце концов, доводит его до падения. То есть, смотрите, я не простил. Вот что, это гораздо страшнее, чем если кто-то меня не простил. Угу. Вот что очень важно. Хотя, казалось бы, обижен-то я. Угу. Это меня
0: это
1: обидели.
0: Это я жертва.
1: Это я жертва. Так вот, на что мы полагаться должны? Мы должны полагаться на Господню милость. И, полагаясь на Господню милость, должны и сами быть милостивыми к другим. Это один из законов Царствия Небесного. Вот в нем все по милости. Здесь на земле по справедливости. Да, по справедливости. А там, чтобы в небо войти, там только по милости. По-другому не будет. Но в эту милость вовлечены все мы. В милосердие Божие каждый из нас вовлечен. Если я хочу, чтобы меня миловали, а сам относиться ко всем жестоко, то, скорее всего, я не войду в Царствие Небесное.
0: Но вот Христос на кресте, когда висит, он говорит фразу: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот молится за тех, кто его распинает. Да. Почему он не говорит: «Отче, я их прощаю»? Почему не звучит такая фраза? Почему вот именно... Он просит отца, чтобы тот простил их, как будто тот их не прощает.
1: А потому что главный суд – это небесный суд. И, в принципе, в словах Христа и есть прощение. Когда он говорит: «Отче, прости им», он уже простил.
0: Он уже простил.
1: Я, знаете, не могу… Вот есть такая поговорка, недобрая поговорка: «Бог простит». Угу. Знаете, «Бог простит, а я не прощаю». Угу. Бог простит, а ты не прощаешь, но что тогда будет с тобою?
0: Да.
1: Понимаете, Христос не так говорит. Христос говорит: «Отче, прости им», потому что он уже простил. В его сердце нет
0: Но это очень сильный пример для нас, когда мы порой не прощаем своих друзей или своих родных за какие-то мелкие проступки, а здесь просто жестокое издевательство идет и унижение.
1: Я уверен, что если бы Каиафа подошел в тот момент ко Христу и сказал: «Ну, прости меня», угу, он был бы прощен. Вот эта молитва «Отче, прости им». Ведь понимаете...
0: Ну, разбойник же был прощен, да.
1: Разбойник был прощен. Эта молитва «Отче, прости им» — это молитва жертвы, принесенной за наши грехи. Угу. Вот, вот ведь в чем суть. Это наше оправдание как раз. И он говорит: «Прости им, ибо не знают, что творят». Кому им? Да всем им. Всем им, которые участвовали в его смерти. И Пилату, и Каиафе, и Ироду. Прости. И тем, которые отреклись. Всем. Кроме вот Иуда, да, сын погибели. Но Иуда отверг волю Божию о себе. Да и эти тоже, наверное же, кто их знает, что было с ними. А про Ирода говорится, про вот этого самого как раз Антипу, что «быв изъеден червями, умер». То есть что-то произошло, как там написано, расселось чрево его. Да? То есть очевиден был суд Божий. Почему? Да потому что возгордился, там, принимал для себя почести. Это голос Бога, а не человека. Mm-hmm. Понимаете, вот здесь мы видим еще одного персонажа, которому могло быть прощено, потому что из-за него была молитва совершена, mm-hmm, понимаете? Но вот вам, пожалуйста, человек.
0: А давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, потом вернемся к этому интересному разговору.
2: Сегодня у нас в эфире Наталья Доценко. «Так благодарен».
3: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна» FM, Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
0: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья, мы здесь в студии «Пилигрим» в прямом эфире вещаем для вас. Пишите свои комментарии, находите нас, если вы слушаете радио «Чистая волна» FM, мы приветствуем вас. И вы также можете оставить свои комментарии, найдя нас в соцсетях, где студия «Пилигрим» ведет свой прямой эфир. Продолжаем наш разговор в студии Юрий и Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Говорим о Царстве Божьем. «Да приидет Царствие Твое», фраза из молитвы «Отче наш».
1: Ну, смотрите, о Царстве Божьем еще у пророков было сказано, у пророков. Это пророк Исаия много об этом говорит, и Иезекииль видит Царство Божие, любопытное видение у Иезекииля. И Даниил, вот у Даниила, наверное, более явно пришествие Царствия Божия, когда он толкует Навуходоносору его сон с золотым истуканом. И он как раз говорит о куске скалы, которая отвалится и которая разобьет этого истукана. И вот этот кусок скалы — это как раз то самое царствие, которое будет вечно, которое будет... в котором будет жить народ святой, и все властители будут служить ему. То есть вот оно, царство вечное, которое наступит. О нем говорится у пророков, и о нем же говорит Иисус Христос. А у нас возникает вопрос, да каким образом мы можем войти в это Царствие Небесное? Потому что, ну вот оно придет, и очевидно, что оно, как бы образно выражаясь, одних примет, а других раздавит. Угу. Здесь очень важный такой момент. То есть противников своих оно раздавит. как нам войти в Царствие Небесное? Здесь можно привести несколько аналогий, да. И самое популярное – это чтобы быть в каком-то царстве, иметь какое-то гражданство – это родиться в нем. Вот надо в нем просто родиться. Есть много вариантов эмигрировать в какую-то страну, да, но потом получить там гражданство каким-то образом. Но те, кто рождаются там, по жизни там живут, вот они и есть те жители, которые там живут. Всегда они его граждане. Так вот, о Царстве Небесном то же самое. Туда можно войти только родившись. Только через рождение свыше. И здесь Христос предлагает каждому человеку вот такой путь. Покайтесь. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Сотворите же достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния – это тот, который позволит Богу войти в вашу жизнь. Позволит Богу вашу жизнь изменить. Позволит Ему принять вас. Да, вот Царствие Божие приблизилось. Оно для каждого, оно каждому дано. Но если человек упирается, если человек сопротивляется, если ему говорят: «Ну, ты покаяться должен, ну хорошо, простите, простите, но я жить буду так же, как жил». Ну тогда он не войдет в Царствие Небесное. Потому что Царствие Небесное, ну представьте себе, ведь это серьезный переворот. Христос предлагает некую духовную революцию для каждого живущего на земле. Это больше, чем какие-то земные катаклизмы или войны, или еще какие-либо другие события, там провозглашения, там манифесты и прочее, и прочее. Он говорит о том, что вот не просто здесь какие-то новые правила на земле появляются, небо приблизилось. Как так ты,
2: оно
1: человек?
2: Всегда приближается. На протяжении всей истории человечества оно всегда приближается. Это уже какое-то у него постоянное состояние.
1: Есть обращение. Вот это интересная мысль такая философская. Да. Потому что, да, обращение неба к живущим на земле есть постоянно. Бог говорит к человеку. У человека нет шанса самому добраться до неба. Это бесполезно.
0: А это как раз, я думаю, когда Бог говорит, приблизилось Царство Небесное, да, это не говорится в глобальном плане, что вот второе пришествие вот-вот совершится. Это говорится о лично каждом, оно приблизилось каждому живущему, потому что наш завтрашний день, да, наш сегодняшний день не в нашей власти. Мы можем в любой момент, наша жизнь может закончиться, и мы предстанем пред Ним. Да даже просто человек рождается, и сколько ему там отмерено, да, жизни, пусть даже 100 лет, хотя мало кто доживает до 100 лет, это уже, можно сказать, приблизилось к тебе Царство Небесное. Меньше чем через 100 лет ты с этим Царством встретишься, оно придет к тебе. И когда Христос говорит, приблизилось к вам Царство Небесное, здесь больше имеется в виду, я думаю, как раз личное обращение к каждому человеку.
1: А вот смотрите, ведь что мы имеем во Христе? Мы во Христе имеем личное божественное присутствие. Вот оно здесь. Оно не просто где-то рядом. Оно непосредственно. Оно здесь и сейчас. Оно говорит к тебе. И это такое конкретное уже обращение. Это не то обращение, которое в будущее. Ну ты ж покайся, а то вдруг там когда-то умрешь и пред Богом предстанешь. Нет, оно приблизилось к тебе сейчас. Потом может не быть.
0: Да.
1: Вот оно когда здесь и сейчас рядом с тобою, вот тогда от тебя и требуется решение. Это хорошо видно как раз на воскресении Лазаря, когда Христос пришел, чтобы воскресить Лазаря, и говорит Марии: «Воскреснет брат твой». Она говорит: «Знаю, что воскреснет в последний день». Угу. Он говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Я есть воскресение и жизнь. Царствие Божие здесь, с тобою. Ты, оно и тебя объемлет. Оно и тебя объемлет. Веруешь ли?» И вот после этого он обращается к Лазарю: «Лазарь, выйди вон». Вот, Царствие Божие не когда-то нас спасает. Царство Божие готово принять нас сейчас. В этом особенность как раз. Мы не когда-то туда эмигрируем, потому что у нас есть какие-то права. Рожденный от Бога уже Сын Божий, уже Дочь Божия, уже Дитя Божие, уже ты в Нем, уже ты в Нем находишься, уже в списках Его граждан ты есть. Ну, можно сказать, привести такой пример, да, как вы, граждане России, путешествуете по миру, но вы граждане России, вы в России есть. А где бы вы ни находились, улыбается Аля.
2: Вы сказали, как вы, граждане, путешествуете по миру. Никак мы не путешествуем.
1: Ну, почему?
0: Вы знаете, это все временно.
2: По России мы путешествуем.
1: По России тоже путешествуем. Неплохо.
0: По миру тоже путешествуем. Ну, что вы?
1: Друзья, здесь же, понимаете, принцип не в том, чтобы путешествовать по миру. Или вы думаете, что...
2: Мы поняли, о чем вы.
1: Или вы думаете, что каждый ангел на небе мечтает по земле попутешествовать?
2: Ой, сомневаюсь.
1: Так вот так, друзья. Поэтому мы, если сравниваем с небесным, то говорим о том, что принадлежим ему гораздо больше, чем, допустим, здесь имеем временное земное гражданство. Оно временное, а небесное вечное. Блок новостей?
2: Блок новостей.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Приветствуем всех. Если на ваших часах от с 8 до 9 по московскому времени и сегодня не воскресенье, значит, вы на прямом эфире в студии «Пилигрим» и совместно с радио «Чистая волна FM» по субботам в студии Юрий, Елена Кривонос, Аля Ануфриева. Приветствуем всех, поздравляем всех с праздником Великой Победы. А мы продолжаем говорить о Царстве Небесном.
1: Да, друзья, ну, смотрите. Чтобы быть участником или, скажем так, гражданином Царствия Небесного, нужно, чтобы тебе иметь рождение свыше, родиться в нем. Вот это прежде всего. Но есть еще одни признаки, да, вот, скажем, этого человека, которому Царствие Небесное принадлежит, которому оно еще обращается. А вот Христос говорит, например, о том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. То есть те люди, которые осознают свою духовную нищету и нуждаемость в Божественном, в Небесном, вот Царствие Небесное для вас. В нем вы как раз получите свои ответы.
2: А в чем выражается духовная нищета? Она как-то связана с интеллектуальной нищетой?
1: Потребность в интеллектуальном у нас есть у всех, друзья, это безусловно. А вот духовное – это несколько другое. Духовное – это иное, отличное от материального. То есть, когда человек, допустим, понимает, что да, хлеб может насытить, да, одежда может согреть, да, вода – это вообще необходимо для нашего человеческого тела. Но есть что-то во мне, в человеке, что все равно нищее, что все равно бедное, что все равно не может обогатиться при помощи земных благ, хоть больших, хоть малых. И оно… Ему нужен другой источник.
2: То есть это вот эта вот самая пустота в душе, о которой говорят очень часто, особенно да. В художественной литературе или в стихах описывают это чувство, пустота, которую ничем нельзя заполнить. Это и есть духовная нищета?
1: Да, возможно, что так, именно так об этом и предполагается. И люди, они ищут как раз насыщение от вот этой духовной жажды. ищут в разных религиях, кто-то для себя что-то находит. Но Христос говорит, что настоящее, вот, а настоящий ответ на эту нужду, на эту нищету – это Царствие Божие. Не какое-то учение, а само Царствие Божие, Его присутствие, вот в, ну, можно сказать, в воплощенном Христе, в присутствии Церкви Божией на земле, в Духе Святом, в Духе Божьем, который живет в сердцах наших. Вот тогда происходит вот это соединение с небесным, и тогда происходит это удовлетворение человека небесным. Вот это приходит обогащение, обогащение, но обогащение иного плана, иного характера. А ценности гораздо больше, чем ценности здесь земные.
2: Если говорить про человеческий поиск, вы сказали, что люди ищут вот чего-то, чтобы заткнуть эту дыру в груди, в душе. И очень часто я заметила, особенно в последние, может быть, лет 10, этот поиск сконцентрирован внутрь человека. То есть они что-то не снаружи, вы говорите, там религии перебирают или ищут какой-то, в каком-то искусстве вот этот вот способ заткнуть вот эту пустоту. А в последнее время сейчас все сконцентрированы на том, чтобы искать внутри себя. Вот они сидят, рефлексируют и пытаются внутри себя вот это что-то откопать, что их наполнит, как будто они сами могут вырабатывать это что-то. Вот что вы думаете насчет такого поиска?
1: Я думаю, что это не библейский поиск вообще-то, потому что человек в себе навряд ли что-то может найти, мы потому и нищие. Если бы мы были богатыми, но просто не знали, где это богатство внутри нас, нам бы, наверное, Христос так и сказал. Он бы сказал, что посмотрите внутрь себя, и внутри себя найдете там так много важного, так много ценного, так много богатого. И тогда будете счастливы. Этот подход, он идет из модного сегодня дзен-буддийского учения. То есть в дзен-буддизме есть представление о том, что в каждом человеке существует некий Будда, некое семя Будды, и надо его разбудить, это семя Будды, и тогда человек просветлеет в момент. Но, на мой взгляд, это очень увлекательно, но совершенно не соответствует Священному Писанию.
2: Погодите, как же, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, ибо хорошо. Так поступая, себя спасаешь и слушающих тебя.
1: Абсолютно, вникая в себя и в учение, но не найди в себе спасение. Ведь здесь очень важный момент. Для чего вникаю?
2: Что тогда там
1: прости искать? Нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А я прощаю моим должникам. А я исполняю
0: сила
1: Слово
0: в этом,
1: Божие.
0: Сила, чтобы исполнять Слово Божие. Вникать в Слово, это значит понять, где найти эту силу, чтобы это Слово исполнять.
1: Ну, опять же, я вникаю в себя для того, чтобы мне в себе разобраться, а не, ну, или, скажем так, разобравшись, осознать, где причина, где проблема, и искать у Бога помощи. Люди, которые нищие духом, это те, которые разобрались, можно так сказать, когда понял человек, что «а во мне нет ничего». Во мне ничего нет. Иные приходят к этому заключению через рассуждение, а иные через какие-то приключения, хождение по мукам самого разного рода. Понимают, что «а я-то нищ духом, я беден, я жалок», как, собственно, Писание и говорит. И тогда мне нужна как раз помощь, мне нужно это самое Царствие Небесное, в котором каждый такой, как я, найдет для себя ответ.
0: А вот Сергей нам напоминает фразу «Царство Божие внутри вас есть».
1: Да, Царство Божие внутри нас, но оно в нас вкладывается. А вкладывается по молитве нашей, через покаяние наше.
0: То есть это не то, что у всех людей, вот оно просто внутри есть.
1: Нет, конечно. Да откуда оно там? Если бы Царство Божие было внутри каждого человека, мы бы жили в Царстве Божьем все. У нас был бы здесь уже как...
0: Это о рожденных свыше говорится? Кто рожден свыше?
1: Это говорится о рожденном свыше человеке. Но даже у рожденного свыше человека внутри бушуют страсти. То есть там есть что-то противоречащее вот этому божественному семени, которое в нем. Ведь оно должно прорасти, а есть масса сопротивления в нашем теле, в нашей плоти, в этом мире, там, в разных мыслях и помыслах, в похотях, во всем есть масса проблем. Поэтому человек, нищий духом, это человек, который осознает, да, как важно для него получить вот, mm-hmm. вот этот дар небесного царствия, как важно, чтобы оно выросло внутри него. А еще одна характеристика людей, для которых Царство Божие является безусловным ответом, это изгнанные за правду. Вот здесь очень важный момент, потому что изгнанные за правду, здесь Христос говорит прежде всего о пророках, тех, которым Бог дает слово, которых Бог посылает к Его народу, которых Бог посылает другим народам. И они за Слово Божие изгоняемы. Говорит, таковых Царствие Небесное. То есть вам нет места на этой земле. Вы осознаете, что в вашем поиске истины или что в вашем хождении за истину, да, за отстаивание, нет места на этой земле. Для вас есть место на небесах. Царствие Небесное для вас. Вот, пожалуйста, приходите.
0: Ну, иногда люди, находящиеся в неком заблуждении, считают себя изгнанными за правду.
1: Ну, есть изгнанные за правду.
2: За свою правду.
0: За свою какую-то правду. Вопрос к нам прилетел. Ну, может быть, после музыкальной паузы, да?
2: Да, мы на него ответим.
0: Мы поговорим.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Продолжаем наш разговор. Приветствуем всех, кто только подключился. Напоминаем, что сегодня совместный эфир радио «Чистая волна FM» и наша студия «Пилигрим». Вот вопрос Александр задает нам. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Как понять эти слова?» Ну, особенно, я так понимаю, в свете нашей темы «Да придет царствие твое».
1: Но вот обратите внимание, какие высокие требования у учения Христова. Отрешиться от всего, что имеет, и быть учеником. Мы часто воспринимаем эту фразу как «хочешь учиться, оставь все, что есть». А в определенном смысле – да. Такая фраза, она имеет место быть. И однажды ко Христу подошел один юноша, который, в общем-то, задал ему довольно серьезный вопрос. Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Ну, по сути дела, войти в Царствие Небесное. И Христос предложил ему стать его учеником. И при этом, при всем самом, раздать все имение свое. А юноша был очень богат. То есть, вот оно, пожалуйста, да, не отрешиться от всего, что имеет. Но согласитесь, Царствие Небесное, оно ведь чего-то стоит. Оно ведь чего-то стоит. Ведь когда вы собираетесь быть учеником Христа, вы должны понимать одну вещь. Он, как учитель, будет вам не просто знания давать о вечности, там, о планетах, о галактиках, там, о том, как устроена Вселенная, об ангелах, о количествах их, да, сколько их там на кончике иглы уместится и прочее, прочее. То есть не для того, чтобы дать вам богатую пищу для всяких там размышлений философских. Он будет вас вести по жизни. Как вы будете исполнять его слово? Полностью или же скажете, ну, я вот к этому не готов. Вот здесь и проверяется, отрешился я от всего, что имею, или не отрешился. Однажды Христос сказал такую фразу, да, «Кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, тот недостоин меня». И от него сразу же ушла большая группа людей. И он обращается к 12 апостолам, говорит, а вы не хотите ли идти? А Петр говорит, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уже это поняли. Ранее Петр говорил Христу, что мы все оставили и последовали за тобой. Вот когда мы все оставили и последовали за тобой, тогда мы полагаемся на слово твое. Потому что вот от слова твоего, от этого глагола вечной жизни мы и живем, мы и существуем, мы и питаемся, мы и греемся, да мы вообще, в принципе, с ним вместе обитаем уже. А те, которые не способны отречься от всего, ну, их что-то обязательно соблазнит в учении Христовом. Вот где-то, когда-то обязательно этот соблазн произойдет. То ли через кого-нибудь, то ли через слово, написанное в Библии, то ли какие-то обстоятельства. Ну, вдруг что-то для человека станет очень желанным и возможным. Как говорят, Иуда продал Христа за 30 серебряников, а ты за какую цену готов его продать-то? И если не будет вот этого отрешиться от всего, что имеет. Апостол Павел говорит, все почитаю за сор. При этом самом он говорит о себе, как о человеке, который, ну как это выразиться, непростой человек. Он человек образованный, он человек что-то знающий, что-то имеющий. Прошедшее определенное обучение, но даже свое римское гражданство он почитает за сор, чтобы приобрести Христа. А Царствие Небесное требует от нас такого подхода. Однажды Христос рассказывает притчу о купце, помните, ищущий хороших жемчужин. Вообще в притчах мы же видим о безальтернативности Царствия Небесного. И вот он, найдя одну драгоценную, продает все, что имеет, и приобретает ее, и уходит, радуясь.
2: А для этого не нужно какое-то особое понимание? То есть человек готов оставить все, только когда он понимает, что вот он нашел именно жемчужину. Не просто какую-то интересную теорию, не просто хобби или друзей в церкви, а что вот он нашел то, ради чего стоит оставить все. Это же какое-то прям должно быть осознание.
1: А через что происходит это осознание? Через принятие слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть и Бог, любовь Божия в том, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И Бог отдал Сына Своего, опять же, за нас. То есть тот, который Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам и всего. Видите, Бог говорит о цене Царствия Небесного, что эта цена заплачена им прежде всего. То, что мы имеем, это не цена Царствия Небесного. Понимаете, вот очень важный момент. Отдай все, и тогда приобретешь Царствие Небесное. Да что бы у меня ни было, чего бы я ни отдал, много или мало, я не приобрету его. Приобретает его для меня Господь. А мое, то, что я имею, может стать проблемой для меня, если я следую за Христом, или мое богатство, или моя нищета, или мои какие-то другие фантазии, или принадлежность, или причастность кому-то или чему-то, может стать для меня проблемой.
2: То есть мы оставляем не просто все, мы оставляем самих себя. Вот вы говорите про причастность, про принадлежность. Человек же себя ассоциирует со всем с этим. Он ассоциирует себя с тем, что он имеет. Он ассоциирует себя с тем, к чему он принадлежит, к какой группе и так далее. То есть мы не просто оставляем какие-то материальные вещи, мы оставляем свое понимание того, кем мы вообще являемся.
1: Мы себя вкладываем в иное. Мы себя вкладываем в небесное.
0: Мы находим себя в нем. Мы отдаем, теряем себя, когда здесь мы сами по себе, да, здесь, нашей греховной плотью, а находим себя в нем. Для этого, собственно, мы и сотворены, чтобы найтись в нем и быть с ним. И мы те, кто мы есть по-настоящему, это когда мы в нем.
1: Это, знаете, как персонаж одной детской книжки, отрицательный, негативный, злой персонаж, некий колдун. Он себя, как бы душу свою, сохранил в разных вещах. И чтобы его убить, нужно было каждую из этих вещей вот, что-то с ними сделать. Ну, то же самое, как Кощей Бессмертный, на кончике иглы, да, но только там в разных предметах он. И он живет только, когда существуют эти предметы. Вот знаете, многие люди, они себя как раз хотят вложить во многое в этом мире, чтобы таким образом как бы жить, сохранять себя. а лучше всего еще и имя о себе какое-то оставить. И тут бизнес, и там дом построил, и там еще что-то, и там деревьев посадил кучу, и там прославился, и да, может быть, очень даже положительный человек. Но если во Христе себя не нашел, то в Царствие Небесное не войдет. И вот это земное, да, не станет ли оно для тебя препятствием для того, чтобы туда войти в небесное? Если не станет, слава Богу. А если встанет каким-то образом?
0: Но когда мы приобретаем что-то по-настоящему для нас ценное, даже в этом материальном мире, нам не жалко ту цену, которую мы платим. А если жалко, значит, это не по-настоящему ценное. И купец, который нашел вот эту жемчужину, за которую был готов отдать все, ведь он жемчужины эти искал, он всю жизнь их искал, он в них разбирался, он понимал, что какая это ценность. Не все способны были, конечно, это понять, и некоторые могут посчитать его сумасшедшим, как отдать все за вот этот маленький вот этот вот камушек. Да.
1: Вы знаете, немного перефразирую одну историю. Один известный академик в Советском Союзе собрался в религиозное паломничество. И ему задали вопрос: как ты, академик, член партии, как партия посмотрит на все это дело? Ты что? Он говорит: вы знаете, для меня отношения с Богом дороже, чем и мои академические знания, и положение, и даже членство в партии. Понимаете? А кроме того, это еще и очень ценность большую имеет для моих вот сельчан. То есть, вот смотрите, вопросы могут возникнуть, вопросы могут возникать. Как ты в Бога веришь? Как ты такой? Вот и ты веришь в Бога? Да, верю. И знаете, вера в Бога, если я свою веру не могу за нее отдать все, что имею, то значит, это плохая вера. То есть это не, может не приключиться за всю мою жизнь. Но вопрос возникнуть может. Готов

0: мыслей представляет. Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны.
1: Козьма Прутков.
0: Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали.
1: Оскар Уайльд.
0: Любовь – единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего.
1: Оноре де Бальзак.
0: У женщин все сердце, даже голова.
1: Жан-Поль.
0: Поцелуй – это когда две души встречаются между собой кончиками губ.
1: Гёте.
0: Те, кто хвалит женщин, знают их недостаточно. Те, кто их ругает, не знают их вовсе.
1: Пиго Лебре.
0: Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же я люблю только думать.
1: Фаина Раневская.
0: Когда пьешь вино любви, кое-что надо оставлять в бокале.
2: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папа Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в церкви «Слово жизни» города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cup» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Мы поздравляем вас с праздником Победы, желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Зрелость. Ученику, который постоянно молился, мастер сказал: «Когда ж ты прекратишь опираться на Господа и сам станешь на ноги?» Ученик удивился: «Но ведь ты сам учил нас видеть в Боге Отца». «Когда ж ты усвоишь, что Отец не тот, на кого можно опереться, а тот, кто избавляет тебя от этой привычки?»
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 мая. Расстройте планы врага. С великою радостью принимайте, братья мои, когда сталкиваетесь с препятствиями, испытаниями или впадаете в различные искушения. Поймите и поверьте, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, выносливость и терпение. Послание Иакова, 1 глава, 2 и 3 стихи. Расширенный перевод Библии. Одна из ошибок, которую совершают многие христиане, состоит в том, что во времена испытаний они молятся, чтобы Бог избавил их от всех проблем. Я убеждена, что нам следует молиться не об этом, а о силе и терпении переносить трудности. Мы должны просить Бога дать нам стойкость. Когда враг нацеливает на нас самое опасное свое оружие – ложь, и делает все возможное, чтобы причинить нам вред, развалить наш бизнес, разрушить семью, украсть у нас мир, а мы при этом сохраняем стойкость и терпение, он будет поражен. Дьявол окажется в проигрыше, потому что вы отказались сотрудничать с ним. В послании к Филиппийцам 1:28 сказано: «Не бойтесь ничего, что могут сделать ваши противники и недоброжелатели. Для них это, ваша твердость и ваше бесстрашие, станет знаком, доказательством, печатью надвигающейся погибели, а для вас – знамением, явным свидетельством спасения. И все это от Бога». Этот стих призывает нас не бояться нападок дьявола, а сохранять стойкость. Тем самым мы не просто покажем дьяволу, что он не одолеет нас, но также продемонстрируем веру, которую ждет от нас Бог. Когда наши поступки свидетельствуют о доверии Богу, он обязательно поможет нам. Бог хочет, чтобы вы услышали его повеление: «Будьте стойкими и ничего не бойтесь». Божье слово на сегодня. Пусть стойкость вашей веры в Бога нарушит планы врага. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
3: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио «Пилигрим» поздравляет с Днем Победы!

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 мая, и наша тема сегодня — находиться в правильном месте в правильное время. Вот один из ключей к успеху — быть в правильном месте в правильное время. Но как попасть в правильное место в правильное время? Мы должны быть водимы Духом. И сегодня наше место Писания — послание к Римлянам 8:14. Оно говорит: «Все водимые Духом Божьим — суть сыны Божьи». Слово «водимый» является греческим словом «аго», которое описывает фермера, который ведет свое животное за веревку. Он тащит, он тянет за веревку, и животное не сопротивляется, а послушно идет. Именно это слово «водимый» использовано в этом стихе, Римлянам 8:14. И оно говорит нам, что если мы хотим быть в правильном месте в правильное время, мы должны позволять Святому Духу вести нас. Мы должны быть чувствительными, когда Он ведет, когда Он нас тянет. Вот что означает быть водимым. И если вы водимы, водимы Духом, вы всегда окажетесь в правильном месте в правильное время. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папа Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cup» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим» поздравляет вас с великой победой. Спасибо вам за ваш подвиг.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
1: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
0: Да зачем нам эта схема, сынок? Чё у нас, своей головы нет?
2: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
1: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
0: Эта штука должна сюда вставиться.
1: Ой.
0: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
1: Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси.
2: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
0: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
1: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
0: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
2: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
0: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
1: Еще одна сбитая раскоряга.
0: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собирал.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: это все для нас.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Мы поздравляем вас с праздником Победы. Желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио Пилигрим.
3: Читаем вместе.
4: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 3. О важности канонического писания произведения Духа Святаго. Он, говоривший, насколько считал достаточным, сначала через пророков, потом лично сам, после же через апостолов, произвел также и писание, называемое каноническим и обладающее великим авторитетом. Этому писанию мы доверяем в тех вещах, незнание которых вредно, но и знание которых мы не в состоянии достигнуть сами. Ибо если на основании собственного свидетельства может быть познано нами то, что не удалено от наших чувств, внутренних или даже внешних, и что потому называется подлежащим чувством, презенция, в том смысле, как называется подлежащим зрению то, что находится перед глазами, то в отношении того, что удалено от наших чувств, поскольку мы не можем знать его при помощи собственного свидетельства, мы непременно требуем постороннего свидетельства и верим тем, относительно которых не сомневаемся, что оно не удалено или не было удалено от их чувств. Итак, как относительно предметов видимых, которых мы не видим сами, мы доверяем видевшим их, и также точно поступаем и в отношении остальных вещей, подлежащих тому или иному телесному чувству, так и в отношении того, что чувствуется душой или умом, ибо и это совершенно справедливо называется чувством, сенсус, откуда происходит и само слово «сентенция», то есть в отношении тех невидимых вещей, которые удалены от нашего внутреннего чувства, мы должны верить тем, которые познали поставленное в этом бестелесном свете и созерцают в нем пребывающие. Глава 4. О мире, что он и мир временный, и в ту же пору сотворен не по вновь принятому божественному решению, так как бы Бог после пожелал того, чего прежде не желал. Из всего видимого величайшее есть мир, из всего невидимого величайшее Бог. Что существует мир, это мы видим, что есть Бог, этому мы верим. А что Бог сотворил мир, тут мы никому не можем поверить, кроме самого же Бога. Но где же слышали его? Пока нигде лучше, как только в Священном Писании, в котором пророк его сказал: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. Но разве пророк присутствовал при творении Богом неба и земли? Пророка при том не было, но была премудрость Божия, через которую сотворено все, которая затем вселяется в святые души, наставляет друзей Божиих и пророков и внутренним образом бессловесно повествует им о делах своих. Говорят им также и ангелы Божии, которые всегда видят лице Отца, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10, и возвещают, кому надлежит, волю Отца. Из числа их был и тот пророк, который сказал и написал: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Пророк этот был до такой степени надежным свидетелем, чтобы верить через него Богу, что тем же Духом Божиим, от которого по откровению узнал упомянутое, задолго предсказал и саму будущую веру нашу. Но почему же вечному Богу пришла в некое время мысль сотворить небо и землю, которых он прежде не творил? Если говорящие так желают представить мир вечным, без всякого начала и несотворенным Богом, то они далеко уклонились от истины и безумствуют в смертной болезни безбожия. Ибо помимо пророческих слов, сам мир некоторым образом, молчаливо, своей в высшей степени стройной подвижностью и изменяемостью и прекраснейшим видом всего видимого, вещает как о том, что он сотворен, так и о том, что мог быть сотворенным, только неизреченно и невидимо великим,
и неизреченно и невидимо прекрасным Богом. Те же, которые хотя и признают, что мир сотворен Богом, однако же не хотят представлять его временным, а только имеющим начало его произведшее, так что он был сотворен некоторым едва понятным образом от вечности. Те, хотя и высказывают нечто, чем думают якобы защитить Бога от упреков случайной нечаянности, чтобы, мол, кто не подумал, будто ему внезапно пришло на ум сотворить мир, о котором он прежде не думал, и будто он принял новое решение, тогда как сам ни в чем не изменяем. Как такие могут оправдать свое основное положение в применении к другим вещам, я не понимаю. Если они утверждают, что душа совечна Богу, то они никоим образом не могут объяснить, откуда произошло новое для нее несчастье, которого она никогда прежде от вечности не знала. Если же они скажут, что ее счастье и несчастье чередовались от вечности, то неизбежно должны сказать, что и сама она от вечности подвержена переменам. Отсюда у них вытекает та нелепость, что душа, даже и тогда, когда называется блаженной, нисколько не блаженна, если предвидят предстоящее ей несчастье и позор. А если не предвидит, что будет подлежащей позору и несчастной, и полагает, что будет вечно блаженной, то она блаженна вследствие ложного представления. Глупее этого ничего не может быть сказано. Но если они полагают, что хотя несчастье души вместе с ее блаженством и чередовалось в течение прежних безграничных веков, но что теперь, будучи раз освобожденной, душа не подвержена более несчастью, в таком случае они должны согласиться, что прежде она никогда не была поистине блаженной, а теперь начала быть блаженной некоторым новым, неложным блаженством, и, следовательно, признать, что с ней совершилось нечто новое, и притом нечто величайшее и прекраснейшее, чего никогда прежде от вечности с ней не было. Если при этом они станут отрицать, что это новое состояние души имеет свое основание в вечном совете Бога, то они вместе с тем будут отрицать и то, что Он — виновник ее блаженства, что свойственно богопротивному нечестию. Если же скажут, что Бог принял новое решение, чтобы душа на будущее время была вечно блаженной, то как они докажут, что Он чужд изменяемости, которые они также не желают допустить? Далее, если они признают, что хотя душа и сотворена во времени, но не перестанет существовать ни в какой момент времени, подобно тому, как число имеет начало, но не имеет конца, и что вследствие этого, раз испытав несчастье, она, будучи освобождена от него, никогда потом не будет несчастной, то они, конечно, не усомнятся, что это возможно только при неизменяемости совета Божия. В таком случае пусть верят, что и мир мог быть сотворенным во времени, но что и Бог, творя мир, тем не менее не изменил из-за этого своего вечного совета и воли.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона.
2: Искушая Христа. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Что имеет в виду Павел, говоря об опасности искушений Христа? Если говорить просто, то искушать Господа значит подвергать Его испытанию. Мы искушаем Его всякий раз, когда спрашиваем, «Насколько милосерден будет ко мне Бог, если я поддамся этому греху?» Или же «До каких пор я смогу упорствовать в грехе, не вызывая его гнева?» Или же «Я знаю, что Бог милостив, и мы живем в эпоху благодати, когда грешники не подвергаются осуждению. Он не станет судить меня, ведь я его дитя». Сегодня такие же вопросы задают, заигрывая с порочными искушениями, и многие христиане. Они хотят знать, насколько близко они могут приблизиться к гиене огненной, не опасаясь за последствия греха. Одним словом, они искушают Христа. Более того, такие верующие вычеркивают из Слова Божьего само понятие «осуждение за грех». Всякий раз, когда мы идем против истины, ясно изреченной Божьим Духом, мы игнорируем предупреждение апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Задайте себе вопрос, не испытываете ли и вы пределы Божьего бесценного дара благодати? Не искушаете ли и вы Христа, лелея свой грех и рискуя дойти до полного отступления? Не убедили ли вы себя словами «Я новозаветный верующий, я под защитой крови Иисуса, поэтому Бог не будет судить меня». Упорствуя в своем грехе, вы с крайним пренебрежением относитесь к великой жертве Иисуса. Совершать сознательный грех значит ругаться над ним не только перед миром, но и перед небесами и адом. В первом послании к Коринфянам в 10 главе 13 стихом Павел описывает способ избежать всех искушений. Он пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Что это за средство, позволяющее избежать искушений? Это возрастающее знание и святой страх перед Богом.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cup» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 128, песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои, но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых». Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним». Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящимся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы были отягчены чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашу похвалою, равно и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь. В славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верой вы тверды».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 22. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в массив у Моавицкую и сказал царю Моавицкому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом, на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доег идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву, к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот, вопросив о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве. Пришли они все к царю, и сказал Саул: «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй меня в этом, царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, и ты, и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доегу: «Ступай ты и умертви священников». И пошел Доег идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод. И Номву, город священников, поразил мечом, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечом. Спасся один только сын Ахимелеха, сын Ахитува, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доег идумеянин, что он непременно донесет Саулу, я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души, ты будешь у меня под охранением». Глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот, филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси эфод». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне и неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет пред лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой». И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что направо от Есимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер». «И высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине, направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул, и погнался за Давидом в пустыне Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам. Посему и назвали это место Села Гамах Лехов.

0: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио «Пилигрим» поздравляет с Днем Победы!
1: День Победы!

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Все счастлив, пока я срываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горе.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Радио «Пилигрим» поздравляет вас с великой победой. Спасибо вам за ваш подвиг.

0: Гарик, что это ты трубку куришь?
1: Я не Гарик, я Гэндальф Серый.
0: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
1: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
0: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
1: Да, я новый человек.
0: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
1: Ой, извини. Можно я погуляю в твоей куртке?
0: Погоди. Ты сказала, разбил машину своей подруги?
1: Ну да, разве Гарик тебе не сказал?
0: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
1: Да я не Гарик.
0: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
1: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?
0: Выбрось ты эту трубку!
1: Что, тебе не нравятся мои колечки?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Разрушение солдатам Цахал статуи Иисуса – действие против другой религии, в итоге деяние против Бога, объяснил главный раввин России Бер Лазар. Уничтожение статуи Иисуса израильским военным – это действие не просто против другой религии, но и против Бога, заявил главный раввин России Бер Лазар в воскресенье на круглом столе в Москве. Текст его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в апреле израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дебель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, оно было опубликовано в соцсетях. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила подлинность фотографии и провела расследование, которое установило, что действия солдат противоречили приказам и ценностям Цахал. Глава МИД Израиля Гидеон Сар назвал этот поступок позорным и противоречащим ценностям еврейского государства, а также принес от лица Израиля извинения всему христианскому миру. Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечание в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, Папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджия Мелани назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелани Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Миссия католической церкви – провозглашать Евангелие, проповедовать мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво. Я просто надеюсь, что меня услышат, приводит слова понтифика портал Vatican News. Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. 7 мая в Церкви Слова Жизни города Северодвинска состоялась традиционная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками встречи стали прихожане церкви старшего поколения, а также приглашенные горожане, включая детей войны. Гости мероприятия молились о мире, исполняли любимые песни военных лет и вместе вспоминали подвиги героев. Доброй традицией праздника стало общее чаепитие, за которым продолжалось теплое общение старшего поколения. Гостями праздника стали также миссионеры из библейской семинарии. Они обратились к присутствующим со словами поддержки, поделились свидетельствами, а также исполнили христианские песни. Праздник прошел в теплой и семейной атмосфере, подарив всем присутствующим радость, внимание и добрые воспоминания. «Благодарим каждого, кто стал частью этого особенного дня», прокомментировали организаторы. Христианская организация «Крю» запустила масштабную инициативу, связанную с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026. Организаторы хотят подготовить 100 тысяч христиан и 10 тысяч церквей в США к проведению домашних и церковных просмотров матчей, чтобы через такие встречи говорить людям о вере, надежде и Евангелии. Компания получила название «Victory Beyond the Cube» – «Победа за пределами Кубка». О ее запуске официально объявили в понедельник. Проект будет проходить во время всего чемпионата мира. Организаторы призывают верующих приглашать друзей, соседей и коллег вместе смотреть футбольные матчи у себя дома или в церкви. По их словам, футбол может стать хорошим поводом для общения и укрепления отношений между людьми разных культур и взглядов. Инициативу возглавляет служение «Крю» совместно с несколькими христианскими организациями, среди которых Fellowship of Christian Athletes, Alpha USA и I'm Second. Стриминговая платформа Netflix раскрыла подробности о своем новом крупном проекте – экранизации книги «Племянник чародея». Это будет первый фильм в новой серии по знаменитому циклу «Хроник Нарнии», сообщает The Christian Post. Режиссером и сценаристом картины стала Грета Гервиг, известная по фильмам «Маленькие женщины» и «Барби». Премьера запланирована на 12 февраля следующего года. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах и в формате IMAX по всему миру, а уже 2 апреля следующего года станет доступен на Netflix. При этом специальные показы в IMAX начнутся еще раньше, с 10 февраля. Фильм основан на книге 1955 года, которая рассказывает предысторию Нарнии, о том, как был создан этот волшебный мир. Интересно, что это будет первая полноценная экранизация именно этого романа. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Мы поздравляем вас с праздником Победы, желаем вам светлого неба над головой и мира в сердце. Радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

среди нас, Господь. Боже, как прекрасен образ Твой, Господь. Как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус. Иисус, Господь, дай нам становиться подобными Тебе более и более. И славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь, наполняй нас, Господь.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте, в эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Если мы не заключили законный брак и живем вместе по любви, гражданским браком, является ли это грехом?
1: Я думаю, что является. Дело в том, что брак имеет особую природу. Это особая природа взаимоотношений, которая создана Богом как наивысшая форма взаимоотношений между людьми. Брак предполагает абсолютную и полную посвященность. Несколько мест Священного Писания говорят об этом. Например, мы встречаем в Ветхом Завете во второй главе Бытие описание создания семьи, и там сказано о том, что когда Адам увидел Еву, когда Бог представил ее ему, Бог сказал такое очень важное правило. Он говорит: «И оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть». И вот это слово «прилепится» – это слово, которое предполагает вот эту полную форму посвящения, когда люди посвящают себя друг другу, и когда они принимают друг друга. И Библия предполагает, что это посвящение полное, оно делается один раз, и оно делается на всю жизнь. Иисус Христос подтверждает это же, и Он говорит в 19 главе Евангелия от Матфея, Он говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть, когда мы говорим о вот этой форме посвящения, то эта форма посвящения, она предполагала всегда, во всех культурах, она предполагала определенный завет или заключение определенного договора. Смысл этого завета заключается в том, что дается обещание. Это не просто человеческое, не просто эмоциональное устремление. Это посвящение, которое включает в себя больше, чем только сиюминутные чувства. Оно включает в себя осмысленное, осознанное решение. Оно включает в себя действие воли. Вот почему во всех культурах есть определенные формы, как выражается это посвящение. Собираются родители, собираются друзья, служители церкви, священники, государственные какие-то представители, когда этот брак регистрируется. То есть все вот эти формы, они говорят о том, что вот эти молодые люди, которые вступают в брак, они действительно имеют самые серьезные намерения по отношению друг к другу. У них действительно это не просто попытка попробовать пожить друг с другом, а потом посмотрим, может быть, мы и заключим брак. У них восприятие этих отношений прежде всего как Богом определенный брак. Эти отношения – это отношения брачные, брачные взаимоотношения. На мой взгляд, это очень серьезный вопрос относительно того, как человек воспринимает. Он воспринимает это просто как вот они поживут и пока ответственность не берут за эту связь, а потом решат. Если это так, это греховно, безусловно. Если же люди действительно серьезно посвятили себя друг другу, тогда закон страны требует оформить эти взаимоотношения, потому что если эти люди являются мужем и женой, это влияет в определенной степени на разные аспекты гражданской жизни, их детей и так далее. И, конечно же, в духовном смысле это говорит о том, что пройдена наивысшая ступень выражения своей верности и посвящения друг другу. Вот почему это абсолютно необходимо.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья, и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Радио «Пилигрим» поздравляет с Днем Победы!

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 мая. Новое сердце. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. Сегодняшний стих содержит данное Богом тысячи лет назад обещание о том, что однажды Он даст людям новые сердца и вложит в них свой дух. Эти слова Бог говорил во времена, когда люди жили еще по Ветхому Завету, по Старому Договору. Все это происходило за тысячи лет до рождения Иисуса, Его смерти и воскресения. По условиям Ветхого Завета Дух Святой мог обитать с народом и сходить на некоторых людей в определенных ситуациях. Но Он не жил в их сердцах. Мы с вами живем во времена, когда действует Новый Завет, Новый Договор с Богом. Именно об этом времени говорил Бог через пророка Иезекииля, когда обещал послать нам Своего Духа, чтобы Он жил внутри нас. Никто не мог родиться свыше и стать пристанищем для Божьего Духа, пока Иисус Христос не умер и не воскрес из мертвых. После того, как Он пришел, мы можем принять Его как Господа и Спасителя, а вместе с тем принять Святого Духа в свое сердце. Если Он живет внутри нас, Он может говорить с нами, дать нам возможность слышать Его голос, наделять нас силой исполнять то, что Он велит нам. Я призываю вас поразмышлять об этом замечательном благословении. Быть домом для Бога. Это означает, что вы с Богом очень близки и можете наслаждаться чудесным общением с Ним. Божье слово на сегодня. Вы гораздо ближе к Богу, чем вы думаете.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 129, песнь восхождения. «Из глубины взываю к Тебе, Господи! Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Глава 2. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего, Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 24. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Эн-Гади». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры, и говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделай с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и не я согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да мстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьей и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и заплакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, и ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, а Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Глава 25. «И умер Самуил. И собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажи так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Исеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали им все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь, каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот, Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ним грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смокв, и навьючила на слов, и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из предлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал.
2: «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут как навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения». И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень». Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову, и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену». И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил и сказали ей: «Так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкой, чтобы мывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахиноаму из Израиля взял Давид, и обе они были ему женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Воскресное богослужение. Почему я должен идти на воскресное собрание? Действительно, сегодня, когда десятки компаний доставят вам все необходимое прямо на порог дома, а YouTube предоставит онлайн-трансляции тысяч различных церквей по всему миру, почему бы не перенести все удовольствие от прослушивания проповеди и церковного пения на удобный диван прямо у себя дома? Пандемия показала эффективность такого прогрессивного подхода, а выгода очевидна на любом этапе. Однако Священное Писание не торопится поддержать тех, кому по душе эти технологичные идеи. И тому есть немалое количество причин. Поставим их рядом с той выгодой, о которой говорят домоседы. Ну, во-первых, братство. Как его ощутить, не пожав руки, не совершив пару десятков объятий и не посмотрев в пару сотен глаз? Заодно переговорив о всех мировых событиях. Дальше. Что насчет любви? Можно ли помочь и поддержать по-настоящему человека, если он даже не услышит вас? Да и вам откуда узнать о его проблемах? Тут WhatsApp'ом не отделаться. Хорошо. А единство? Как подпевать хором солистам на сцене, если хора нет, да и солист как-то в одиночестве? А как совершать вечерь любви, разделяя хлеб да так, чтобы всем хватило, и кого-то надо еще подождать? Что бы вы сказали, если Христос вдруг объявил бы вам: «Все, восхищения не будет, оставайтесь все там, где вы есть, будем общаться удаленно, ну, примерно как сейчас. Зачем вам на небо? Только ангелов гонять за вами. Сидите и молитесь». Но Бог так не поступает. Он как раз хочет вырвать нас из этого греховного онлайна, собрать всех вместе и хорошенько отпраздновать. Вы как к этому? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

нашей жизни нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. И я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил. Ведь он мой ветер, ветер.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Что такое крещение?
2: Крещение – один из существенных элементов христианской жизни, христианской практики, безусловно. О нем, правда, есть разные точки зрения в разных деноминациях или, может быть, связано с тем, что люди не имеют достаточно точного понимания Священного Писания. Если же мы обратимся к Библии для того, чтобы в ней получить ответ, что такое крещение, то мы находим первое упоминание крещения в служении Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он проповедовал, призывая людей к покаянию. Он преподавал крещение как символ покаяния, символ обновления жизни. И, скорее всего, это было связано с ветхозаветной практикой, которая была предписана, были церемониальные омовения, которые символизировали оставление греха или очищение человека от того или иного греха, или даже иногда это применялось, когда речь шла об освобождении от болезни людей. Так вот, Иоанн Креститель преподавал крещение, символизировавшее покаяние, обновление жизни. Он, кстати, отказывал некоторым людям в преподавании крещения, тем, которых он сомневался, что они действительно покаялись сердцем. В частности, фарисеям и книжникам он сказал: сначала покажите плоды покаяния, и потом тогда приходите, и я могу вас тогда крестить. Так вот, когда Иисус оставлял своих учеников, он дал конкретное повеление. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава, в 19 стихе сказано следующее. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами до скончания века во все дни. Аминь». То есть Иисус заповедал своим ученикам преподавать крещение. Это крещение связано с несколькими факторами здесь, в этом тексте. Первое. «Итак, идите, научите все народы». Точнее, эта фраза переводится: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками». То есть, делайте учеников. И после этого сказано: «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И дальше: «уча их соблюдать все, что я повелел вам». Речь идет об определенной точке в процессе обращения людей. То есть, когда он говорит: делайте учеников из всех народов, крестя их, он говорит о том, чтобы ученики могли, или апостолы могли, проповедуя, приводить людей к Иисусу Христу, к спасению, которое дает Христос, делать их учениками Иисуса Христа. И вот символ того, что они стали учениками Иисуса Христа, символом этого и являлось крещение. Точно так же, как символом покаяния было Иоанново крещение. Крещение имеет несколько элементов. Когда мы говорим о крещении погружением, а именно такое крещение, безусловно, мы наблюдаем во время Иисуса Христа, во время учеников, именно такое крещение совершалось. В первой церкви мы это видим, детокрещение и крещение окроплением, оно появилось намного позже. Так вот, оригинальное крещение или сама церемония крещения, она состояла из погружения. Кстати, слово «баптизо», оно и означает «погружать», то есть из него и произошел вот этот элемент крещения, связанный с вот этим термином. Когда человека погружают в воду, эта вода, которая смыкается над его головой, означает, что он свою жизнь, которую он жил для себя, заканчивает здесь. И когда его поднимают из воды, он этим символизирует, что он начинает новую жизнь, жизнь, посвященную Иисусу Христу. В этом заключается основной смысл. Мы читаем в послании к римлянам об этом же, где написано, что все крестившиеся в Иисуса Христа в смерть его крестились, для того, чтобы потом, восстав, жить обновленной жизнью. То есть крещение – это прежде всего символ, посредством которого человек провозглашает публично для церкви, для своих родных, для людей, которые вокруг, и для небес. Он провозглашает свое полное посвящение Иисусу Христу.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

Христианские притчи. Заговорил. Отец Макарий Великий дошел до такой степени смирения, что все братья разговаривали с ним как со святым, а он не удостаивал их ответом. Тогда один из братьев сказал ему в запальчивости: «Если б ты превратился в погонщика верблюдов, ворующего соль, и тогда святые братья не осмелились бы тебя тронуть». Услышав это, отец Макарий улыбнулся и заговорил.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Тема всей Библии, начиная с книги Бытия до книги Откровения, это грех и очищение от него. Каждому человеку, каким бы он грешником ни был, предоставлена возможность подойти к Иисусу Христу с просьбой очистить его от проказа греха. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: Человек идет с колокольчиком в руке и во весь голос кричит. Люди уже знают, кто это идет, и с молниеносной быстротой расступается, давая ему дорогу. А это идет прокаженный и громко кричит: «Нечист, нечист!» Чтобы не заразить других, эти несчастные люди жили в особых колониях, отделенных от общества. Их боялись как смерти, потому что проказа была заразной болезнью и притом неизлечимой. Помимо того, проказа считалась как знак особого наказания Божия. Да, из всех людей они были самыми несчастными, будучи отверженными и безнадежными. В Новом Завете упомянуто несколько случаев встреч прокаженных с Иисусом Христом. Например, в 8 главе Евангелия от Матфея говорится об одном таком случае. Давайте прочтем его. «Когда же сошел он, Иисус, с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы». Христос только что закончил свою Нагорную проповедь, и сказано, что, сходя с горы, за ним последовало множество народа. Теперь представьте себе такую картину. Прокаженный должен пробиться через эту толпу и подойти к Иисусу. Слыша и видя его, народ отступает и дает ему свободный проход. Дорога ему открыта прямо к Иисусу. Его нужда, его крайняя безнадежная ситуация дает ему особый доступ к Иисусу Христу. Что побудило его пойти к Иисусу? Его несчастье, его проказа, его горе. Он не имел ни одного человека, который мог бы привести его к Иисусу. Ведь он прокаженный, никто и близко не подошел бы к нему. А если еще взять его за руку и вести такого страшного человека к Иисусу, никто бы не рискнул это сделать. Казалось бы, что такие люди, как он, не входят в сферу милости Божией, они прокляты им. Поэтому он сам решает идти к Иисусу: «Может быть, он примет меня». Что он может меня исцелить, в этом ничуть не сомневаюсь. Но захочет ли он? Это уже другой вопрос. И это его тяготило и тревожило. Евангелист Лука указывает на стадию развития проказа этого человека. Он говорит: «Пришел человек весь в проказе». Я еще раз подчеркиваю, что никто, ни один человек не мог ему помочь. Он был обречен на страшную и медленную смерть. Фактически он был в положении смертника, и тем не менее в нем тлела искорка надежды, что есть один, который все же может его очистить – Иисус. Что побудило его все же пойти к Иисусу? Вера. Вера у прокаженного была, а мы ее видим в том, что он пошел к Иисусу, хотя вера его была несовершенной, но все же она была у него. Он не только пошел к Иисусу, но он и верил, что Христос его может исцелить. А если он верил, что Христос может сделать невозможное, то значит, он верил в божественность Иисуса Христа. Человеку такое невозможно, а Богу все возможно. Посмотрите, как он пришел к Иисусу. Увидев Христа, он кланяется и падает ниц на колени и молится: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не пришел, требуя и рассчитывая на какие-нибудь свои заслуги. Нет, он только просит о милосердии. А что он мог предложить Господу? Свою проказу и притом свою веру. А это все, что Христос хотел. Хочешь, Господи, это все, что я прошу, если ты хочешь. Я знаю, что ты можешь, но хочешь ли ты? И что же Иисус ответил прокаженному? Хочу. Очистись. А евангелист Марк добавляет, Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его. Какие знаменательные слова! Иисус простер руку свою и коснулся его, прокаженного. Этот бедный, приговоренный к смерти человек встречает впервые за все годы своей болезни человека, который прикоснулся к нему. Ни его родные, даже ни родители, ни жена, ни дети не могли по закону подойти к нему. И представьте себе, что переживал этот человек, когда Иисус простирает к нему руку и прикасается к нему. «Человек прикоснулся ко мне. Он тронул меня». Наверное, дрожь прошла по всему телу прокаженного, но самое чудное, что это прикосновение оказалось его полным выздоровлением. Не нужен был ему больше этот колокольчик предупреждать, что идет нечистый. Не нужно при виде людей кричать во весь голос «Нечист! Нечист!». Теперь он новый человек, без малейшего пятна проказы. Исцелил его Иисус. Проказа в Библии прообразно говорит о грехе, в котором человек от рождения прокажен грехом. Он унаследовал эту болезнь от Адама, и ни одно средство, ни один человек, ни один святой не может его очистить и исцелить. Исцелить, сделать его совершенно чистым может один Бог по заслугам Иисуса Христа. Возможно, мой друг, что ты говоришь, для меня нет надежды. От подошвы ног до темени головы я покрыт проказой греха. Если так, то ты идеальный кандидат для выздоровления. Сам Бог говорит в Слове Своем, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Какой бы ни был твой грех, дорогой друг, как бы низко ты ни пал, знай, что нет такого грешника, которого Бог не способен очистить, простить, спасти и сделать новым человеком. Ты должен прийти к нему, как пришел этот прокаженный. Он пришел с той несовершенной верой, которая у него была, и Господь ее принял и совершил чудо над ним. Есть ли что невозможно для Бога? Конечно, нет. Хочет ли он тебя спасти? Конечно же, он хочет. Он доказал свою готовность и свое желание принять каждого приходящего к нему тем, что сошел на эту землю, чтобы стать человеком и пролить свою святую кровь, чтобы спасти и очистить нас от проказы греха. Да, он может и он хочет, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И нам не нужно говорить «если хочешь». Его желание, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись. Его воля, чтобы всякий, желающий получить спасение, пришел бы к нему, и он сам обещает, что приходящего к нему он не изгонит вон. Поэтому приди сейчас, мой друг, таким, каким ты есть, и он не может иначе, как не принять тебя и спасти тебя. Иисус здесь и зовет тебя».

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».